0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Алиса, включи душевное радио.
2: Включаю душевное радио.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель» – исследуем телевидение вместе.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Все, у меня был ужасный день.
2: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в «Диаманты». Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
0: Радуйте себя без повода и выгодно с «Диаманты». Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте «Диаманты.бай» или по телефону 339-689-77-78.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
4: Душевное

0: пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б.
2: Если пух, то тополиный. Если радио, то душевное.

приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС, Палестина.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Задачи по модернизации и устранению недостатков в ОАО «Говяды Агро» в Шкловском районе будут выполнены беспрекословно к запланированному на ноябрь визиту главы государства. Об этом накануне рассказала помощник президента, инспектор по Могилевской области Надежда Катковец по итогам доклада президенту. По ее словам, региональные власти совместно с руководством Шкловского района и непосредственно хозяйство уже определили объем необходимых работ. Основной объект внимания – молочно-товарный комплекс, который демонстрировался в СМИ. Сообщить о проблемах, связанных с доступностью и ценообразованием при оказании стоматологических услуг, можно на горячую линию Комитета госконтроля сегодня. В ведомстве также примут сигналы о случаях невыдачи расшифровок стоимости и платежных документов при оказании услуг. Звонить на горячую линию можно по короткому номеру 191. Кроме того, информацию можно направить в чат-бот Комитета госконтроля в Телеграме. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 11 участках. Так, радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова, Пушкина и на Партизанском. На улицах Притыцкого, Московской, Тимирязева, Ванеева, Маяковского и на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Apple откроет свой концертный зал Apple Music Hall в Лондоне. Компания объявила об открытии ультрасовременного концертного зала в историческом здании Battersea Power Station. Фирма собирается объединить в этом зале артистов и поклонников. Там будут проходить камерные выступления. Планируется, что концерты будут транслироваться в прямом эфире по всему миру, чтобы фанаты могли смотреть уникальные шоу артистов. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,44, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди. В Бресте и Гродно плюс 15, в Витебске, Гомеле и Могилеве 12 тепла. В Минске сегодня дожди и плюс 12. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
5: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
6: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с Душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей Душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Емол».
8: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
9: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.
10: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
11: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
12: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
13: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо!
2: Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
3: Утро будет.
0: Бодриссимо!
4: Ой, дайте я попробую сам повторить. Утро будет! Здрасте! Доброго, бодрого, яркого! Здесь на волне душевного радио. У нас уже и Питер, и Германия на связи в ТикТоке. Ребята, действительно, по-настоящему доброго утра. Сегодня у меня в напарницах человек, раскрашенный под хохлому. Это Дарья, она же никакая, она же дочь полка душевного радио Утюжникова. Вот мы сегодня вдвоем зажигать, как получится, и будем. Ребят, на любом уголке и этой планеты, и нашей любимой страны, я желаю всем доброго, бодрого утра. Я не знаю, как вас, а меня уже стало придавливать вот эта вот серость. У меня прям сегодня жена испугалась, а ты чего такой, чего у тебя твой большой белорусский нос торчит в асфальте? Я говорю, слушай, ну что так как-то вот поприжало? Поэтому нет солнца снаружи, будем зажигать солнце внутри. С кем еще не знаком, меня зовут Дмитрий Санкович. В принципе, эй, ты иди сюда. Обижаюсь, конечно, но вида не показываю. И всегда с улыбкой, здравствуйте. Подхожу к вам. В этом музыкальном часе, конечно, гороскоп, безусловно, это вот та штука, которая помогает заворачивать в правильные углы и заходить в правильные двери. И, ну, предупрежден, значит, вооружен. Ладно, там верить или соблюдать, бог с ним. Но хотя бы предупредиться и знать, в какую сторону смотреть или плевать хлебные косточки от арбуза, вот это необходимо. Знакомьтесь с нами, приходите к нам. Мы есть в любых соцсетях, и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Инстаграме. Есть страница Душевного радио. Конечно, мы есть в Телеграме, Душевное радиочат. Но хотите посмотреть, пообщаться, допустим, со мной, так себе привилегия, но все-таки в ТикТоке, ну, заходите на стрим в ТикТоке. У нас тут очень классная компания, интересная, яркая, разнообразная и разносторонняя очень. Но все очень добрые, человечные. И я напомню, что я в ТикТоке озадачивался тем, чтобы все-таки вычистить Авгиевы конюшни. Потому что то, что там творится, это человеческая деградация. Хочется по-другому. Я душнила, я имею право. И по этому поводу группа Queen, Show Must Go On, после короткой рекламы.
5: Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
6: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
7: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Автотовары и мебель покупают на Емол. Зимняя шина Белшина R15 115 рублей. Диван-кровать Европа 389,99. Акция действует по 27 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет! С вами

0: вот вы не видели этого, потому что были микрофоны выключены. Только те, кто у меня вот в ТикТоке на стриме, те видели. Я начал читать, ну, предварительно тут немножко вычитывать гороскоп перед тем, как рассказывать ему вам. Я аж перекрестился на Овнов. Но потом понял, что, я не знаю, просто выдал желаемое за действительное. Я, знаете, как прочел? 24 сентября, начинаем фирменный гороскоп. Внимание! Овны! Я вначале прочел. Несмотря на повышенную рождаемость, и я так, знаете, я в этом плане вроде человек сдержанный, ну а потом, фу, выдохнул. Несмотря на повышенную раздражительность, вот точно! Вот сегодня я такой какой-то, знаете, кряжистый, какой-то весь неудобный. И вот вам, пожалуйста, гороскоп подтверждает. Постарайтесь быть дружелюбным и общительным. Я надеюсь, все нормально. Не сильно претензий по этому поводу ко мне есть. День подходит для завязывания новых знакомств, Овны, для поиска деловых партнеров. Напряжение можно снять вечерней тренировкой или активной прогулкой. Мы тут с нашими коллегами соседней радиостанции задались достаточно интересной идеей по поводу снятия напряжения вечерними тренировками. Если доведем ее до ума, обязательно вам расскажем. Тельцы! 24 сентября. Первая половина дня будет насыщенной. Прям плодотворной. Что у меня сегодня такое? Чуть не сказал плодородной. Плодотворной для тельцов. Ваша энергия, работоспособность на высоком уровне. Пользуйтесь удачным моментом и завершите сегодня самые сложные дела. А денек-то хорош, да, намечается. Близнецы, постарайтесь настраиваться сегодня. Во-первых, на душевное радио. Понятно? На успех. Прикиньте. Не придавайте значения мелким неудачам, и ваш день пройдет просто замечательно. Лучше отложить дела, где требуется творческий подход и нестандартное мышление. Копаем по понятному, уже проезженному маршруту, и все у вас будет абсолютной норм сегодня, близнецы. Далее, раки. Настроение сегодня будет часто меняться, раздражение и негатив могут вырваться наружу и испортить нужные вам отношения. Вот так. Поэтому старайтесь, раки, сегодня сдерживать свои эмоции, сохранять вежливость, спокойствие. Слушайте, а куда мы дели нашу вежливость? Ведь во времена, когда мы ходили за ручку с мамами и папами, мы были вежливыми до, просто я не знаю, до детской неожиданности. Мы выросли, мир поменялся. И куда, ё-моё, эта вежливость вообще подевалась? Она просто растворилась, получается. Надо возвращать. Лев, 24 сентября. Почему? Потому что сейчас как? Ты успел первым взять арбуз с желтым пятном, и стоящий за тобой тебе урома ваша в голову тут же выписывает, даже без слов. Это мое, я не усмотрел. Вежливее надо, да, как-то возвращать это всю человечность. Лев, 24 сентября. В начале дня вам будут удаваться все задачи, настроение и энергия будет на высоком уровне. Однако окружающие могут раздражать вас своей непонятливостью и неторопливостью, поэтому, львы, запасайтесь терпением, вас все равно любят и ждут, да? Как вариант. Дева, 24 сентября, готовьтесь к сложным и неприятным ситуациям, которые сегодня встретятся на вашем пути, вот как это у дев подкачало. И иногда все будет выглядеть не так, как кажется на первый взгляд. Прислушайтесь к настроению собеседника, улавливайте намеки. От себя добавляю, девы, хлопайте ресницами и взлетайте. Весы, сегодня любой пустяк может вывести вас из себя. Заберите, пожалуйста, у весов сегодня пистолеты, даже игрушечные. Чтобы не испортить отношения с близкими людьми, проявляйте сдержанность, ограничьте контакты, избегайте сложных тем в разговорах. В общем, весы сегодня очень раздражительны, не провоцируйте их лишний раз. Скорпионы, 24 сентября. День сложный будет для вас в эмоциональном плане. Вам придется подстраиваться под оппонента, ловить намеки, проявлять смекалку, чтобы понять истинный смысл сказанного. Ребят, вот теорию относительности вообще я сегодня скорпионам не объясняйте. Бесперспективняк. Я не знаю, есть такое слово или нет. Потому что он будет просто сидеть у скорпиона, хлопать глазами и решать, когда же вас укусить. Вот, к примеру. Поэтому, скорпионы, сегодня совет такой: к проблемам философски подходите, не переживайте из-за мелочей. В итоге все равно рано или поздно рассосется. Так себе жизненный принцип, но иногда можно переждать. Стрельцы, 24 сентября. Звезды советуют в этот день не давать денег в долг и аккуратно расходовать свои финансы. Также будьте сдержаны в проявлении эмоций, выбирайте слова, чтобы не обидеть собеседника. А если вы мелкий стрелец, ну следите за базаром по полной, да? Потому что, ну, можно поднимаюсь, а он стоит. Так, знаю, козероги там ждут. Ваша критика или замечание в адрес кого-то близкого могут испортить отношения, вызвать ссору. А по собственному, скажем, опыту общения с достаточно хорошими, интересными козерогами, я могу сказать, те еще зануды, да? Вот, поэтому будьте вежливы и тактичны, контролируйте свои слова. Ну, опять же, следим за базаром козероги и останетесь хотя бы с одним рогом, ну, это как минимум. Водолеи 24 сентября. Сегодня велика вероятность быть обманутыми. Не верьте вообще всему тому, что вам говорят. Проверяйте факты, прежде чем их использовать. Звезды советуют не спешить в работе, двигаться вперед шаг за шагом, проверять ошибки. Медленное, спокойное, поступательное движение еще никому не вредило. Рыбы, внимание! Мелкие детали сегодня играют важную роль. Не игнорируйте их, чтобы не разочароваться в результатах всей работы. Также будьте внимательны к тому, что вам говорят. Возможно, кто-то хочет ввести вас в заблуждение, и не бойтесь неприятностей. Сегодня рыбы могут получить новый ценный опыт. Пусть даже какой-то и слегка перекрашенный в серый цвет. Ну вот так вот, друзья мои, я старался. Надеюсь, все услышали, и никто ничего не пропустил. Жмем на газ, верим в лучшее.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Ого, какое кольцо! Откуда?
4: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
3: Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Симкарат! Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.bay или по телефону плюс 3529-689-77-78.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
5: Зачем тебе флешка? У тебя есть душевная.

0: осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
1: Наверное, надо немножко познакомить с внутренней структурой нашего холдинга радиостанции. У нас же есть лобное место, да?
2: Это вот здесь?
1: Мне нравится твое направление мысли. Я имею в виду, там трое ведущих утренних шоу собрались там сегодня на баре.
2: А, ну
1: и
2: да.
1: Мы еще так сказали, вот посмотрели бы в реальности, да? Какие там Опа! Доброго, бодрого, Утюжникова здорово. А знаешь, как я тебя сегодня представил?
2: Как?
1: Я тебе представил, сегодня Утюжникова у нас перекрашена в хохлому.
2: Это что такое?
1: Ты знаешь, что? Ребята, с кем приходится иметь
2: такое
1: дело?
2: А что
1: это за зумеры такие?
2: А мне кажется, что никогда не стыдно ничего не знать. Главное спросить.
1: А что ты нудишь?
2: Мне так кажется.
1: Значит, заходите, ребята, к нам на видеотрансляцию душевнорадио.by или это наш сайт, или вот я сейчас в ТикТоке покажу. Прикиньте, вот этот человек не знает, что такое хохлома.
2: А я сегодня не буду плакать. Я уже вчера плакала.
1: Ты что, плакал? Кто тебя обидел?
2: Да никто меня не обидел.
1: Жизнь обделила Утюжникова, ну понятно. Скажи мне, пожалуйста, вот у меня сегодня тоже какой-то, ну, полудепресняк, если честно. Я не понимаю, что происходит. То ли я по солнцу уже скучаю, то ли ты какая-то никакая в очередной раз. Не знаю, ну, то есть причин не могу понять. А как вы вообще, девчонки, живете? Вот у вас же есть, даже физиологически вот это вот настроение качается, да? И вы же про это знаете.
2: Да, конечно.
1: А как ты с этим справляешься?
2: Ну, я периодически погибаю.
1: Так. Нет, ну реально, вот вы знаете, вот буквально вот 21 числа у меня сейчас будет хотеться всех убить.
2: Смотри,
1: это же так работает.
2: Теплые носки, грелка на живот и любимый фильм.
1: Ты сейчас вот перечислил, тебе
2: и
1: сколько
2: банка,
1: лет?
2: Банка мороженого.
1: Слава богу, хоть мороженого. Ты сейчас перечислил признаки 84-летней девушки, понимаешь? Теплые носки, грелка, любимый фильм, вот это все мороженое. Вот так вот.
2: Это поможет, правда. Это правда поможет.
1: Я начинаю. Теплые носки, да.

0: Ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября. Гомель. Манеж. Локомотив. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро. На Ticket.pro и в кассе стадиона.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
2: У нас всего 2 минуты на то, чтобы кому-то помочь.
3: И помощь нужна.
2: И помощь спешит. Она в хохломе, я в плаще. И все это все вместе. Вы бы видели, насколько она упала сейчас в моих глазах. Давно она приподнялась. Вот. А сейчас, конечно, человек искал в Гугле по запросу, что такое хохлома. Вот и стыда на лице нет вообще никакого.
3: Ну, не все люди знают, что такое хохлома.
2: Должна.
3: Пахлава, вот я знаю.
2: Похвала. Пахлава и похвала. Марина написала: доброе утро. Вопрос в радиотерапию. Сын в армии. Разрешат ли посещение в эту субботу? Очень ждем, а пока ничего не известно. Ехать 5 часов в одну сторону. Ну, давай попробуем Марине помочь, да? Ну, ты давай, не подведи.
3: Хорошо, да,
2: все. А то как с хохломой, понимаешь?
3: Так,
2: давай.
3: Стоп.
2: Чего себе?
3: Стоп.
2: Есть. Беру верхнюю карту, Марина, внимательно. Ну, вам выпало страшный суд.
3: Ну, зато да, написано.
2: Написано да. Марин, смотрите. Вытянулась такая карта. Какие-то голые люди. Избавление от сомнений у вас, Марин. Преображение. Единство духовного и физического обретения уверенности в своих силах. Правильный выбор. Успешное завершение дел. Ну, получается, что зря переживаете, Марин, и на самом деле армейское руководство тоже понимает, насколько солдатам тяжело без посещений. И вот когда к ним приезжают родные и близкие, у них совершенно потом другое настроение. Они, ну, как-то они успокаиваются, там проходят эти эмоциональные кризисы. Поэтому, ну, карта говорит да. Марин, вы увидите солдата, похлопайте его по плечу. Я так понимаю, что еще там, наверное, первый срок, да, у вашего парня. Что? Ну что ты смеешь?
3: А вот ты думаешь, что ты говоришь?
2: Что?
3: Вот можно
2: первый
3: такие
2: срок?
3: Слова говорить, да?
2: Ну, так это армейский, там первый срок, второй, третий. Это первые полгода, потом следующие полгода и следующие полгода.
3: Ужасно долго.
2: У тебя просто мальчика в армии нет.
3: Ну, это может хорошо.
2: Я не знаю. Это тебе решать.
3: А то я что, на Хатику похожа, что ли?
2: На Хатик. Даша Хатика идет нормально. Берем на вооружение. Мариш, вроде карта сказала да. Давайте, удачи вам там.
1: Душевное радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Министерства энергетики с 25-летием со дня его образования. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства обратил внимание, что за четверть века отечественная энергетика кардинально изменилась. Обновлены мощности и сетевая инфраструктура, развиваются газовая и топливная отрасли. Президент отметил, что за всеми достижениями профессионализм и ответственность сотрудников министерства, которые не только успешно решают повседневные задачи, но и разрабатывают энергетическую стратегию республики на десятилетия вперед. В Беларуси усовершенствована деятельность по оформлению электронных паспортов на технику. Такое постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Документом предусматривается урегулирование отдельных вопросов оформления электронных паспортов на изготовленные и ввозимые на территории Беларуси транспортные средства. Кроме того, предусмотрена возможность оформления электронных паспортов по заявлениям физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. О том, когда в Минске начнут включать отопление, рассказали Белта в Минском горосполкоме. Принято решение о включении отопления у потребителей первой очереди. Включить отопление в детских, дошкольных, школьных, медучреждениях, музеях, гостиницах разрешено с этого дня. Отмечу, в жилых домах отопление включат, если среднесуточная температура падает до 8 градусов и удерживается трое суток. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколения любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерт и театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущества мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Крок». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно, терминалы не требуются. А комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка и по номеру 147. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,44, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. Пройдут дожди. В Бресте и Гродно плюс 15, в Витебске, Гомеле и Могилеве 12 тепла. В Минске дожди и плюс 12. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио «Бодриссимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелих, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
1: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
2: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

что, Беларусь, встречай, Мафик на связи. Осенью мы с вами увидимся в Минске. 16 октября я выступлю во Дворце спорта на душевном фестивале в концерте «Звездный шансон». Я выйду на сцену, чтобы спеть для вас свои жизненные и честные песни. Берите друзей и близких, настраивайтесь на правильный лад и приходите на концерт. Обнял каждого. Очень жду нашей встречи.

на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симошоу!

0: утро будет здесь. Это «Волна душевного радио». Микрофона Дмитрий Станкович. Здравствуйте. Очередное открытие с Дарьей Утюшниковой. Все слышали. Ну что, ну пойду искать ложку с хохломой. Надо ж человека хоть как-то прокачивать. Ребята, хорошего настроения всем. Несмотря на погоду, во всяком случае, в городе Минске, а вот из Гомеля мне написали, что он как-то вообще все сложно, да? Наташа написала: «Доброе утро, в Гомеле весело, мокро, уже местами глубоко, то есть льет там как-то не по-детски, да? Ми, Гомель затопило, плывем, настроение хорошее, едем в Минск», написал. Но уже, наверное, выехали. Вот никак я не могу с этой, видимо, девушкой все-таки состыковаться впрямую, чтобы она услышала, потому что я помню ее сообщение в Телеграме. Они впервые придут в Гомеле на открытие сезона, очередного сезона танцплощадки «Душевного радио», самой масштабной ретро-дискотеки нашей любимой Беларуси. И вы знаете, легкая зависть даже берет, потому что, конечно, люди, которые впервые к нам попадают, я надеюсь, они получают, ну, фантастические просто первоначальные эмоции, потому что, да, конечно, когда впервые попадаешь на танцплощадку, в этот удивительный мир классных, очень добрых людей, открытых, танцующих, улыбающих, это улыбающиеся, конечно, дорогого стоит. Я напоминаю, друзья, мы стартуем, билеты уже на дне, и уже, наверное, начиная с 1 октября, я вряд ли чем-то смогу в любых городах помочь, поэтому, но есть еще, есть. Приходим на Ticket.pro, набираем там танцплощадка, либо у нас в Телеграме, вот закреплены сверху все сообщения, все ссылки. Также у нас в Инстаграме танцплощадка official, только вот на нашем именно фирменном аккаунте. Приходите, не тяните, мы сделали все для того, чтобы билеты были доступными, и тут вы уже в нас ставками побросаться не сможете. В этом музыкальном часе Дитер Болин у нас, дискотека «Авария», Deep Purple, «Smoke on the Water». У кого еще остались волосы и рок-прошлое, я думаю, кайфанете по полной. Что, Саша Прожик, Basic Element и много кто еще. Это же классические хиты 24/7 на любимой радиоволне. Ну а еще можно прикоснуться к прекрасному. Самое душевное радио страны и бренд, которому доверяют миллионы белорусских семей, объединились, чтобы сделать ваше утро еще теплее. Ковринские яйца в упаковке с логотипом душевного радио. Не хохлома, конечно, но весело и интересно поднимает настроение. Ищите в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «75С», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк», «Добраном». И там уже новый дизайн. Вот тот, который был второй, там в течение 2 недель улетел. Мы разработали третий дизайн для того, чтобы вы могли улыбнуться. И, ну, это же классно, это здорово. Вы правильно настроены. Идем дальше.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
8: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
9: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
10: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
11: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
2: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу. Утро будет.
1: Слушайте, ну в такую погоду не хочется грузиться какими-то проблемами, чем-то еще и так далее. Поэтому хочется таких вам новостей полегче, что ли. Обожаю людей, у которых есть чувство юмора. Причем чувство юмора, ну, в любой обстановке. Не только когда все хорошо, среди друзей, возле костра, с гитарой, а которое с чувством юмора вообще относится абсолютно к любому моменту своей жизни, своего существования. Сотрудники дома престарелых в Сингапуре оказались настоящими выдумщиками. Прежде чем сварить куриный суп, они решили повеселиться. Тушку курицы не просто положили в кастрюлю с водой, там различными травами, ягодками там, и так далее, а разместили таким образом, чтобы она стала выглядеть как клиентка спа-салона, принимающая расслабляющую ванну. Правда, это был очень странный спа-салон, из которого клиентам не было бы выхода. Короче, вот. Я вам сейчас брошу телеграм. У нас есть телеграм. Здесь очень хорошие люди, душевный радиочат. Опа! Как вам спа? Ну, тут, конечно, все повеселились, все поулыбались. Всем эксцентричности кулинаров объяснялось очень просто. Они хотели повысить настроение пожилым жильцам дома престарелых. И действительно, все, кто проходил мимо кухни, видели курицу в кастрюле, хохотали от всей души. Так что обед в этот день получился не только вкусным и питательным, но еще очень веселым. Слушайте, когда относишься даже к какой-то, ну, очень больной теме с определенным потоком чувства юмора, легче относишься, потому что мы порой с вами начинаем расстраиваться по поводу того, что произошло в жизни, и уже повернуть невозможно, уже, ну, не переживешь этот момент заново, это случилось. И вот если включить логику, ну, по сути, что переживать? Уже ж ничего не поменяете, уже все случилось, уже все произошло, да? И поэтому вот надо уметь смеяться, прежде всего, кстати, надо уметь смеяться над собой. Это всегда беспроигрышный вариант, поверьте. Ну и сейчас же у нас грибная пора. Грибов очарования, да? Я вот тоже был с друзьями, там что-то выскочил на природу, там на пару дней. Они мне нашли какой-то гриб, похожий на мухомор. Говорит, нет, это такое вкусное, мы тебе его сейчас пожарим. Я что-то как-то струхнул, не на шутку, но пожарили. Пожарили, я его съел, там какой-то зонтик или как это все называется. Но было стрёмно, если честно. Я вот как-то побаиваюсь. Во-первых, для того, чтобы к грибам относиться по-настоящему, их надо хотя бы изучить, да? С дикорастущими грибами вообще надо быть предельно осторожными, иначе можно стать героем абсурдной истории. Как, например, мужчина по имени Джан. Этот житель Китая, инструктор по выживанию. О, еще инструктор по выживанию. Купил с рук грибы дянь... Как он называется? Дяньшоуцин. Вот такой гриб, который славится своим вкусом, но могут вызывать галлюцинации, если их неправильно приготовить. Джан действительно не справился с приготовлением грибов. Так что после их употребления он принял свою собаку за девушку, с которой встречался еще во время учебы. Но мужчину нахлынула былая страсть, и он принялся целовать собачку, которая отчаянно вырывалась из его рук. Ну, необычную сцену увидели коллеги Джана, работающие с ним в одном лагере. Заподозрив причину произошедшего, они отправили мужчину в больницу. Ну, после лечения бедолага пришел в себя и добавил, что им с собакой до сих пор неловко смотреть друг другу в глаза. Я понимаю это. Ну, понимаю, понятно, что целовал. Но, может, собака не хотела, а это же тоже живое существо. Ребят, грибная пора. Будьте внимательны, чтобы не начать, не дай бог, целовать какого-то медведя в лесу, приняв его за свою любимую тещу. Такое тоже может быть, это же грибы. Сегодня без лайфхака, потому что, ну, вот как это красной дорожкой, прям красной нитью у нас проходит тема хохломы. Это все у Тюжникова виновата. И тут, здравствуйте, вот Алена написала, мне 33, а что такое хохлома? Аленочка, спасатели спешат на помощь. Что такое хохлома? Это старинный русский народный промысел в виде декоративной росписи по дереву. И, если честно, мне вот удивленно, мне удивительно, я бы сказал, потому что в наше время, ну, в любой семье была хотя бы одна ложка, раскрашенная под хохлому. Может, я обижаюсь? А вообще было две, потому что мы в школе у нас на уроках пения мы играли на ложках. Так вот, это хохлома, это такой вот, ну, народный промысел русский, древний достаточно, старинный, золотистый, красный, черный, обычно, редко зеленый попадается. Такие растительные мотивы, там ветки, ягоды, рябин, земляника, цветы, птицы, вот очень красиво. Но и там эффект золота присутствует. Мастера не используют настоящее золото. Они покрывают деревянные изделия серебристым порошком, лаком, закаливают в печи, из-за чего лак приобретает такой метово-золотой блеск. Да, вот когда ложка была новая, она очень блестела, такая лаковая, очень крутая. Но это все в 17 веке возникло в Заволжье, в селе Хохлома. Это нынче Нижегородская область, куда мастера привозили свои товары на продажу. На самом деле это очень красиво, очень так уютно. Там не только ложки, тарелки, были такие, ну я не знаю, как назвать, ну не кастрюли в виде утки, да, вот утка тоже была, ну не медицинская такая, ну просто вот типа утка, куда можно было картошку складывать, тоже под хохлому очень красиво. Я всех спас, я старался.
2: Если жить, то сейчас. Если радио, то душевное.

0: Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: 27 сентября «Супер Лото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Алиса, включи душевное радио.
4: Включаю душевное радио.

0: давайте Самару городок привет передадим. Самара, здравствуйте. Костя, вам огромный привет из Беларуси. Это душевное радио. Да, радиостанция, от которой просто невозможно по музыке оторваться. Это правда. Нам многие об этом пишут и благодарят, и нам это приятно. Я, безусловно, все это читаю и краснею. Вот честно говорю, краснею, потому что, ну, очень много усилий. Уже сейчас немножко тупиковая ситуация. Вообще, вот все, что только было возможно, наверное, такой музыкальной базы, где вот каждый хит прям в сердце залетает. Наверное, нет ни у кого, но мы все равно продолжаем искать. И продолжаем каким-то образом, ну, делать какие-то музыкальные вариации. Вы чувствуете, во-первых, изменился темп нашей радиостанции. Даже ночью он стал очень-очень высоким. Ну, такой же, как и днем. Мы убрали там определенные политики для того, чтобы вы не грустили. Мы подумали, ну, раз люди ночью слушают, да, а слушают, вот мы посмотрели, достаточно много, то им же спать не хочется. Поэтому мы решили, чтобы вы не спали. В хорошем смысле этого слова. Поэтому пользуйтесь, добро пожаловать. Если вы за пределами нашей любимой Белоруссии, нас очень легко найти в интернете. Наберите в поиске «Слушать душевное радио онлайн», и вам выдаст массу. У нас очень популярная ссылка. Воруют все, кто не попадет. Никак не можем понять, как они это делают. Да, ну, в принципе, не жалко. Берите, главное, чтобы люди слушали. Люди слушали, и чтобы эта музыка возрождала что-то теплое, домашнее, хохломское, давайте, в ритме сегодняшнего дня внутри, и им от этого становится хорошо. Я ухожу в следующий музыкальный час. Давайте знакомиться с кем не знаком. Дмитрий Санкович меня зовут. Это Б. Бодриссимо. Шоу бодро, честно, надеюсь, интересно. Ну, а в следующем музыкальном часе мы при помощи нашего телеграма, нашего, хотелось бы, да, не нашего, но нашего чата, душевный радиочат мы в телеграме, хотелось бы познакомиться в очередной раз с семьями. Это вот теперь, вот пожалуйте, где, на каком рабочем месте звучит волна душевного радио. И я с удовольствием передам вам привет на ваше рабочее место. Я попробую врубить периодически отсутствующее чувство юмора для того, чтобы вы где-то улыбнулись, похохотали, начальника по плечу похлопали и сделали какую-то кофе-паузу себе. Итак, где конкретно, в каких рабочих коллективах звучит прямо сейчас волна душевного радио? Обращаемся к нам в Телеграм. Душевное радио-чат. Можете, если фотку какую-нибудь прикрепите, тоже будет не лишним. Мням. Двигаем дальше.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон.

0: Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте

0: время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Беларусь и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене виз. На полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел встречу с министром иностранных дел Мальдивской Республики. По итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств подписали соглашение о взаимной отмене виз. Стороны выразили готовность развивать договорно-правовую базу, в том числе в области воздушного сообщения. В числе перспективных направлений взаимодействия собеседники выделили образование, подготовку кадров для медицинской отрасли, а также поставки белорусской продовольственной продукции. В Беларуси 9-й год подряд проходит единый день безопасности среди организаторов МЧС, МВД, Минздрав и Красный Крест. Главная цель – подготовка населения к реагированию на ЧП в местах массового пребывания. Сегодня по всей стране будут развернуты тематические площадки, а обучение организуют и на рабочих местах. Отмечается, что подготовленность белорусов к чрезвычайным ситуациям растет как среди молодежи, так и среди более старшего поколения. В МЧС напомнили о факторах опасности при сильных дождях. Сегодня днем по северу страны прогнозируются сильные дожди. В числе факторов опасности – перебои и отключение энергоснабжения, значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки. Также существует риск подтопления сельхозугодий и автодорог местного назначения. 5-я выставка кактусов и суккулентов «Кактусомания» пройдет в Центральном ботаническом саду столицы 3 и 4 октября. Посетители увидят более 3000 растений из Африки, Северной и Южной Америки, от миниатюрных кактусов до настоящих ботанических редкостей. Среди них и знаменитая «Царица ночи» – хилоцериус с огромными белыми цветами. Жемчужиной выставки станет геохинтония мексиканская – редкий кактус, открытый в 1991 году в Мексике. И к новостям компании. В Минске много вкусных предложений. Более 70 ресторанов со скидками от 50%. Пицца, суши, шашлыки. Выбирайте на Сливки Бай. В Доминос режут цены. Только в сентябре с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай и по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,44, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. Пройдут дожди в Бресте и Гродно плюс 15, в Витебске, Гомеле и Могилеве 12 тепла. В Минске сегодня дожди и плюс 12. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: все. У меня был ужасный день.
1: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманты. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
2: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманты. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону 379-679-77-78.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
4: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Патриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.
2: Патриссимо! Шоу!
3: Будем крепче обниматься.
4: Утро будет!
1: Все верно, продолжаем. 10 часов 15 минут в студии Душевного радио. Это Минск, Беларусь, нас по всей планете. Это приятно, здорово. Ребят, спасибо, что нашлись и за то, что с нами. И, надеемся, не скучно. И, надеемся, где-то притопываете, а где-то даже и улыбаетесь. Меня зовут Дмитрий Санкович. Моя задача одна. Чтобы это утро действительно у вас было добрым, бодрым, бобровым, если вам нужна шапка, душевным и так далее. Приходите к нам в Телеграм. Душевный радиочат мы называемся. И мы по четвергам знакомимся с семьями, то есть трудовыми коллективами. Интересно, где же все-таки не запрещено включать радио на работе? Ну, а если включили, то исключительно волну душевного радио. Отправляем, ну, либо видосик какой-либо, фотографию, либо просто упоминанием. С удовольствием прилетит, в хорошем смысле этого слова, с нашей радиоволны. Вы улыбнетесь, клиент скажет, обалдеть, про них по радио говорят. Да? Это ж тоже здорово. Слушаем на работе Витебск. Дизель 67. Я в начале, ну вот фотография, да? Ну я так листал, смотрю, ничего себе, нас там по стиральной машине слушают. А потом рассмотрел, нет, это же классика жанра, да, вот эти боксы все, вот там еще видно, наверное, и кассетничек где-то внизу. В этом есть особый кайф. Я думаю, что сейчас тоже, наверное, все очень громко и здорово, особенно на всяких всяческих JBL-ях. Но вот это вот ощущение, у тебя есть музыкальный центр? Или бомбокс назывались, да, тогда вообще бомба. Дизель 67, никогда дело с дизелями не имел. А, к бабушке на дизеле ездил. Ну, не конкретно прям на моторе, а вот эта вот электричка, ну, как электричка, точнее, дизельный этот поезд, который пешком обгонишь, да, вот на таких вот ездил. Дизель 67. Витебск, привет. Ну, понятно. Парикмахерская «Каприз» в Гродно. Всем привет, всегда с нами. Спасибо огромное. Втихаря сфотографировали, как там красоту, да, наводят. А вообще «Каприз». Мне кажется, очень правильное название. Девочки, по-моему, всегда капризничают. То ноготь не так попилили, да, то волосок не тот отрезали. Ну, а судя по достаточно как-то не отпугнуть человека полувеселому вашему лицу, такое бывает. Ну, я уверен, вы договариваетесь, да? Парикмахерская «Каприз», Гродно, вот кто в кресле, замечательно вижу отсюда блондинка, привет. Спортивно-биатлонный комплекс «Селец», город Новогрудок, Ольга. Слушаем с удовольствием. Спортивно-биатлонный, он дорогой. Но вы же там оружие, да? Ну, вам там нельзя перечить. К вам надо всегда с улыбкой приходить, потому что, как известно, спорить с тренером по борьбе, да, может только тренер по биатлону. Новогрудок, привет, спасибо, что на волне душевного радио. Тут уже много всего, еще рассказывайте, кто, где, почему. И еще вернусь.
5: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
6: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
7: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
8: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
9: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
10: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Классика хитов.

0: Климатическую технику и посуду покупают на Емол. Конвектор Проф 99,99. Кружки с двойными стенками Макуа 22,99 за набор из двух штук. Акция действует по 27 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Да, знакомимся сегодня с семьями. Это же трудовой коллектив. Где слушаете? Где проводите свой день под звуки волны душевного радио? Кабинет стоматолога Гомель Елена Сергеевна. Елена Сергеевна, привет вам большой. Такой смайлик веселый. Ой, что у вас тут, да? Кариес прогрессирует. Покажите ваши зубы. Достаешь, показываешь. Ну, это в моем случае. Сейчас мы вам ласковую мань на душевном радио поставим, и вы обо всем забудете, будете улыбаться. Привет стоматологам. Ой, как же я вас всех боюсь. Но, скажем так, боится, что? Значит, уважает. Ну, там не первые стоматологи у нас из Гомеля. Слушайте, ну, может быть, мы часть терапии, да? Я надеюсь, что это не успокоительное все-таки, а наоборот будоражащее и настраивающее на лучшее. Леночка, вам огромный привет. С понедельника по пятницу, Москва, Квантум, электрокабельное производство. Очень вас люблю, написала Юлия. Да, мы с вами как-то вышли на контакт не очень давно, но это здорово. В Москве привет, электрокабельное производство, да, это же... Слушайте, а вы проверяете на наличие обмотанного вокруг стройного человека этого... кабеля. Боже, он же, наверное, там медный. Ой, времена, да? Медный кабель. Нет, ну сейчас уже, наверное, все по-другому. Электрокабельное производство Москва, Квантум, здорово. Так, далее. Ну, вот тоже похвастались, да? Буйничий Моторхед Ворштадт до сих пор с нами. Значит, не изменяете правильной и лучшей традиции. Привет от швейников с фирмы «Конформация Минск». Тоже. Слушайте, ну, я понял, почему волна душевного радио столь популярна. Потому что вот эти вот старые девайсы девать некуда. Переносится все это с квартиры, гаражей, наконец-таки, на работу. А там что, надо же включать? Кассетники уже, наверное, не работают, да? Эти компакт-диски вряд ли читают, потому что лазер уже все. А радио как работало, так и работает. Все на стиле, привет большой. Петколледж, Гомель, каждый день с вами, Наташа. Ой. Ну, теперь надо эту Шебеку отправлять на курсы. Читки классической русской литературы, да, там, что делать, все остальное. Ну, Петколледж, да, мы же, получается, вместе с вами должны хорошему учить. Нет, ну, мы, в принципе, же хорошему и учим, да, у нас нет там никакого хайпа и всего остального. Ну, так, иногда шуточки проскальзывают, но все ж мы люди, да. Привет из Брестского областного онкодиспансера. Ну, там вот побольше надо, да, конечно, позитива. Катя, привет вам огромный, большое дело делаете. Вдохновляете наверняка вдыхать новую жизнь людей, да. Ну, держите, душевное радио поможет, это точно.
1: Реклама. Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
4: Душевное радио. Слушай свое.

Все абсолютно верно. Значит, ну приятно, вдохновенно. Где только не слушают. В кабинах экскаваторов. Такие кнопки, они специально у вас красные? Потому что, я не знаю, как у вас, Вадим, а у меня жесткое такое желание, как только вижу большую, красивую, классную, удобную кнопку, да еще красную, ой, на нее же сразу хочется нажимать. Привет экскаватору, Вадим, спасибо большое, бодрого утра. Привет из радомского предприятия «Арвас». «Арвас» звучит красиво, да? Газон засыян. Радомки, привет. Город Рубьера, Модена, Италия. Сережа, который шаман. Слушайте, Сережа, а вы же вроде на V8 ездили на каком-то большом грузовике и еще прям до Италии доехали. Серега, возвращайтесь на родину. Еду я на родину. Брест, на данный момент работаю дома за компом, а вообще в мебельном цеху всегда звучит ваша радиоволна. Стало быть, диваны, да, которые выпускаются на вашем предприятии, имеют какую-то душевную основу. Андрей, в Минске нет, ни у кого нет проблем с качеством приема радиоволны. Ну да, по Минску есть кое-какие ямы,

0: провалы, мы не очень понимаем, для чего, почему это. Ну, потому что Минск очень концентрированный город, и радиовышки, и мобильная связь, и все это периодически отражается. Андрей, поэтому, ну, как есть. С душевной раздушкой, и Катя Шкрет написала «душка». Я вначале прочел с душным, оказывается, душка. Нет, бывает душным, да. Слушайте, а чего еще коптить-то воздух просто так? Хочется что-то обсудить, как-то мир хотя бы на молекулу лучше сделать. По-другому смысл вообще выходить в эфир. Ну ладно, со мной тут душка, ладно. Любимому мужу Мише, рассекающим где за рулем такси в славном городе Бресте, привет от Екатерины. Великой. Слушайте, ну вот имя, да, Екатерина, там, Елизавета, оно вот исторически ассоциируется с очень крутыми, такими очень классными историческими личностями. Все равно, что, наверное, какие-то отпечатки есть. Брест-Оловка. Ну, это хорошо. Слушайте, там вкусно. Каприз на меня там слегка, ну, видно, полуобиделся. Зря Дмитрий говорит, что душевное слушают на заброшке. Каприз телефона вводит на колонку через Bluetooth. Нет, ну да, ну это ж как один из вариантов очень стильных таких, я понимаю. Я сам тоже через Bluetooth, привет из погреба. Олег. Слушай, ну в таком погребе можно жизнь провести. Очень вкусно и классно. Может, спасти надо? Вы же как-то мигните, в конце концов, мы прилетим. Ребят, ну классно, клево, здорово, отлично познакомились. Будем продолжать в том же духе. Я убегаю из эфира в 12.00. Нашего Олю Шубека ожидаем. Задаст вам темпа. Всех обнял, ваш Санкович.
1: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
2: Душевное радио. Классика хитов.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. Как и когда улучшат качество мобильного интернета в белорусских поездах и на трассах, рассказал министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залеский в эфире телеканала «Первый информационный», сообщает Белта. В некоторых малонаселенных пунктах могут быть белые пятна и перебои со связью. Однако стоит учитывать, что мобильная связь – это комплекс технически сложных мер. Зачастую это связано с вопросами землепользования. Министр заверил, что все нарекания пользователей они видят. Мы стараемся оперативно на них реагировать, но с учетом сложности и дорогостоящего оборудования необходимо определенное время, чтобы реализовать планы, добавил Кирилл Залесский. С 1 октября в Беларуси вступают в силу новые правила работы системы электронной очереди на границе. Как сообщили в Белтамуж-сервис, главное нововведение – ограничение срока действия договора. Теперь оплаченная бронь будет действительно ровно 30 дней с момента внесения платежа. В течение этого месяца заказчик обязан предоставить транспортное средство в зону ожидания, либо завершить процедуру онлайн-регистрации, либо подать заявление о возврате денег до истечения 30-дневного срока. Госавтоинспекция проведет единый день безопасности дорожного движения под девизом «Не будь невидимкой, засветись в темноте завтра». Акцию посвятят использованию фликеров и жилетов повышенной видимости пешеходами и водителями. Без фликера водитель при ближнем свете фары заметит человека на расстоянии всего 25 метров, а с фликером – 130 метров. Повышать заметность нужно и велосипедистам, и водителям средств персональной мобильности. Фестиваль «Хвостатый двор», на котором более 50 собак и кошек будут искать новых хозяев, пройдет 26 сентября в Минске на улице Гикала 5. Все животные здоровы и стерилизованы по возрасту. Можно будет спокойно пообщаться с хвостиками, узнать их истории и получить советы специалистов. Гостей ждет уютная зона знакомства с животными, в том числе экзотическими, а также благотворительный маркет, фотозоны и мастер-классы. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,44, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. Пройдут дожди в Бресте и Гродно плюс 15, в Витебске, Гомеле и Могилеве 12 тепла, в Минске дожди и плюс 12. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
4: Всем привет, мы группа «На-на».
5: Слушайте наши песни на душевном радио.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
3: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
4: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
5: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Слушай свое.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Если компания, то друзей. Если радио, то душевное.

0: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Встречаем полдень. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Беларуси и Пакистану следует развивать отношения в сфере экономики. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Сената Пакистана, передает Белта. Глава государства отметил, что на уровне руководства двух стран сложились хорошие отношения, а также подчеркнул, что стороны работают неплохо, но тот уровень политического и парламентского взаимодействия явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Беларусью и Пакистаном, сказал Александр Лукашенко, и предложил провести серьезную ревизию отношений двух стран. В Госпогранкомитете рассказали о ситуации на границе. Въезда в Польшу ожидают 250 фур. Перед пунктом Кукурыки находится 230 грузовиков. Въезда в ЕС перед всеми польскими пунктами пропуска и литовским Мединкаем ожидают более 300 машин. Их сотрудники за сутки оформили 37% легкового транспорта. За полгода водители старше 70 лет устроили 62 аварии. Будут ли пожилые люди проходить переэкзаменовку, рассказал начальник главного управления ГАИ Виктор Родченков. С 16 августа обновился список медицинских противопоказаний к вождению. Сокращены сроки негодности после установки кардиостимулятора, инфаркта при неосложненном течении и исключена беременность. Преклонный возраст противопоказанием не стал. ГАИ ходатайствовало, чтобы медики при плановой водительской комиссии обращали особое внимание на пожилых граждан. В Индии унесенного рекой 4-дневного слоненка спасли и вернули матери. В спасательной операции приняли участие рыбаки и представители лесного департамента. По словам очевидцев, стадо слонов пыталось пересечь бурную реку недалеко от плотины. Одного из детенышей унесло потоком, и взрослые животные не успели ему помочь. Позднее слоненка заметили рыбаки, они сели в лодку и отправились в погоню, попутно вызывая экстренные службы. Совместными усилиями детеныша удалось вытащить из воды. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,44, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
0: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди. В Бресте и Гродно плюс 15, в Витебске, Гомеле и Могилеве 12 тепла, в Минске дожди и плюс 12. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
5: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От «Ласкового мая» до «Продиджи». Танцплощадка душевного радио. Самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября. Гомель. Манеж. Локомотив. 17 октября. Минск. Душевный фестиваль. Дворец спорта. 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. 31 октября. Гродно. Клуб База. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
0: Танцплощадка.
5: Доступные билеты закончатся очень быстро. На Тикет. Про.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1
7: 624 10 57.

0: Реклама.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: 27 сентября Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
6: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
7: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
8: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
9: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
10: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
11: Недушный день.
12: При любой погоде четверг – это все-таки школьная пора. Но мы приближаемся к выходным. Родители, дети, не расстраивайтесь. Скоро последние осенние, сентябрьские выходные. Потом еще осенних будет, конечно, много впереди. Но как-то очень быстро этот месяц летит. Уже 98 дней до Нового года осталось. Вот что меня очень удивило сегодня. Оказывается, меньше 100. Вот так по чуть-чуть, и мы придем в самый красивый такой, ну, для меня сказочный паре. Помню, как уже где-то вот с сентября начинало холодать, и мы понемножку начинали что-то доставать из гаража. Какие-то огонечки появлялись, свечи. Осеннего декора как-то в нашем детстве особенно и не было, да? Но вот уже зимний начинал появляться. Хотелось пледом каким-то укутаться, хотелось что-то красивое испечь, формочки, тарелочки, все это было. Ну и, конечно, осенняя пора, она немножко нас уже адаптирует к учебе, к какой-то структуре. Привыкли мы, да, после лета долго входить во все это важное и нужное. Да, но наконец-то, мне кажется, уже адаптировались. Могу просто нам всем за это поаплодировать. Кто-то адаптировался, уже на больничный ушел, кто-то еще держится на непонятных витаминках или понятных. Держитесь, нам надо, нам это надо, и точка. Ну и, конечно, со школьных пор кто что лучше всего усвоил, кто-то фразу, что и требовалось доказать, а кто-то упрощение, да, из математики уже ввел в свою жизнь. Везде мы все почему-то сейчас упрощаем. Говорим более коротко, говорим структурированно, смотрим рилсики, короткие рилсики, читаем содержание книг часто, чтобы понять суть, стоит ли вообще вникать в эту литературу. Ну и в интерьерах мы тоже как будто упрощаем все, вот это бежевое, белое. А где яркие краски, где интерьеры? Хочется какой-нибудь розовой стены, каких-нибудь перьев. Филиппа Киркорова хочется, да? Хочется каких-то красок, яркости. И осенью как будто особенно, чуть-чуть в других цветах теперь. Планета, за окном выходишь, и уже не так радостно. Хотя есть люди, которым вся эта осенняя романтика доставляет особенное удовольствие. Но в любом случае, фанатеем мы от осени или испытываем какие-то другие к ней чувства, далеко не похожие на любовь, все равно нам всем, каждому, абсолютно каждому нужна поддержка, нужны хорошие эмоции. И откуда их почерпнуть? Что такого вот сделать с четвергом, помимо кофе с корицей, помимо общения и чаечка? Вот я предлагаю вам сейчас сделать для близких или для себя нечто особенное. Пишите в телеграм-чат Душевного радио, рассказывайте о том, как ваши дела идут, и передавайте себе и своим коллегам, своим близким коллегам, ну или не близким коллегам, приветы шлите. Ну и кого, что сегодня произошло 24 сентября, тоже рассказывайте с удовольствием. Всех поздравлю.
4: Душевное радио. Слушай свое.

посуду и книги покупают на Емол. Набор кастрюль Петерхоф 84,99. Новейшая энциклопедия школьника всего 25,99. Акция действует по 27 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Недушный день.
1: Бывает сложно признаться в том, что чего-то не знаем, в чем-то не разбираемся, как будто сейчас стыдно чего-то не знать. Но ведь все педагоги, все коучи говорят, надо честным быть с собой и с окружающими людьми. И если раньше еще за собой тоже замечала такое в предыдущем десятилетии, ну, хотелось быть взрослее, хотелось показать, что вот оно, вот он человек, читающий, что-то узнающий, но не всегда это так было, и могла соврать, рассказать, что вот, а я это, да, сделала, а на самом деле я это не делала или не читала, а рассказала, что читала, и вот такая путаница, и потом очень тяжело приходилось выкарабкиваться из этих ситуаций. Надо было поддерживать легенду, на это уходит ресурс, зачем вообще его растрачивать, если можно сказать, я не знаю. Но и во многим людям вот это отсутствие знания, что какая-то задача, например, нерешаемая, очень даже отсутствие этого знания помогло. Например, Джордж Данцик, будущий великий математик в 20 веке, учился в университете, опоздал на лекцию и на доске увидел уравнение. Подумал, что это домашнее задание, переписал, домой пришел и готовился, старался, как-то карабкался, чтобы решить эту задачу. Почему домашняя в этот раз работа такая сложная, он рассуждал. Но он не знал, да, что профессор выписал на доске две нерешаемые статистические задачи, над которыми ученые веками бились. И не имея в голове этого барьера, это невозможно. Джордж просто искал решение и, между прочим, его нашел. Вот так вот и тоже, например, Флеминг, мне понравилась история, как это шотландский ученый уехал в отпуск, помните, оставил в лаборатории хаос, а потом приехал и открыл свою чашечку Петри и увидел грибок, да, благодаря чему был открыт пенициллин. В общем, не все незнание, да, приводит к какой-то катастрофе. Расскажите вы, чего не знали в свои годы, и вот недавно вам открылась эта информация, что вас поразило, что-то, может быть, вы не знали, вот я, например, тоже недавно наткнулась на лекцию ученого одного, естественно, в интернете, откуда мы еще черпаем информацию. И там показываю ребенку видео, и оказывается, что для созревания одного фрукта, сейчас узнаете какого, нужна смерть осы. Вот так вот. О чем я говорю? Конечно, об инжире, да, но я тоже была очень удивлена. Я как-то закончила школу, университет и тоже не владела этой информацией. Это не стыдно признаваться в своем незнании. Это, наоборот, почетно. И в этом часе я вам это докажу. Потому что признавайтесь в том, чего раньше не знали. И что для вас открылось, пишите в ТГ-чат Душевного радио. И я подарю вам 2 билета на лекцию известного специалиста по семейным отношениям Сати Даса, которая пройдет в формате стендапа 11 ноября в Центральном доме офицеров в Минске. Уже сейчас, в сентябре, думаем о том, как проведем 11 ноября. Готовимся заранее. Рассказывайте, делитесь смело своими историями. Туда же в ТГ-чат можно и приветы отправлять. Пишите.
0: Душевное радио. Классика хитов. Реклама.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Великое князство Сула запрашивает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимой, пильнуешь Беларусь. Парк Сула. Бай.
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
5: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: осень в ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Техника «Хайер» со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
1: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
2: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор – государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Привет в обед на душевном радио.
5: Оказывается, признание собственного незнания, говорит интернет, это признак интеллектуальной зрелости, профессионализма и готовности к развитию. Почему это я такой вопрос задала поисковику? Потому что в этом часе мы с вами и в следующем тоже мы будем делиться историями, я надеюсь, мы открыты к новой информации, историями своих удивительных открытий, да, как бы это ни звучало, что вы не знали раньше и плавненько к чему перешли, осознали некомпетентность, да, главные шаги, какие сделали к себе уже осознанному и многознающему человеку. Расскажите, что вас удивило вот буквально недавно. У меня тоже было такое минимальное открытие. Я просто пример приведу, чтобы вы понимали, какие истории я ожидаю. Я недавно узнала, что, оказывается, есть у фольги специальная антипригарная сторона, она обычно матовая, и вот в нее нужно заворачивать продукты глянцевой наружи. Так лучше запекается, так все отлично готовится, и выпечка, и мясо легко потом отделяется. Я не знала, что какая-то есть специальная сторона, вообще не глядя, всегда заворачивала. Ну вот, он секрет раскрыла мне подруга, которая очень вкусно готовит. Сонечка моя. Сонечка, привет. Ну, расскажите вы, что нового, необычного узнали во взрослой жизни. Тамара делится, что до этой осени не разбиралась в закаточных крышках, оказывается. Они делятся на две категории. Белые крышки, может, вам тоже интересно, применяются для сладких заготовок и овощных салатов без уксуса, а желтые для маринадов, солений, острых соусов и леча. Так, а пластиковые крышки? А такие цветные, где огурчики, помидорчики нарисованы. Есть еще солнышком крышки. Я тоже такие видела. По-моему, они так и подписываются, да, солнышко. Но интересно, оказывается, есть разница, да? Они, может, сами по себе какие-то, но с разным покрытием. Даже интересно, почему так оно берется. Галина пишет, что никогда не знала, но вот недавно открыла, что космос не холодный и не горячий. Он просто никакой. Космосу, конечно, сейчас обидно стало, что он, оказывается, никакой. Ни холодный, ни горячий, ни рыба, ни мясо. Но я вот тоже этого не знала, Галина. Вот спасибо, что поделились. Пишите и вы, что необычно вы узнали во взрослой жизни. Не до и после эта информация разделила, да, наше существование, а просто удивила. И кому-то из вас, авторы удивительных открытий, подарю скоро два билета на шоу известного, на лекцию шоу известного специалиста по семейным отношениям Сати Даса, которая пройдет в формате стендапа. Лекция пройдет в формате стендапа 11 ноября в Центральном доме офицеров. Жду ваши истории. Ну и приветы тоже отправляйте. Поздравления. 24 сентября сейчас на календаре. Скоро будем делиться приветами.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б.

0: Недушный день.
1: Особенно ближе к концу недели нам особенно поводы нужны для радости. Еще несколько недель назад, когда солнышко светило и было чуть теплее, но казалось, ну вот оно само по себе где-то внутри генерируется, это тепло, эти улыбки, а их ресурс тоже можно исчерпать и как-то нужно пополнять, как это сделать. Но кто-то создает уют дома, на работе, в офисе, кто-то себя балует какими-то одеждами, сумочками, маникюром новым или новой прической, планами на выходные, тоже как вариант. А кто-то балует себя и близких людей приветами на душевном радио. Пишите нам в телеграм-чат о том, кому сегодня хотите поднять настроение. Говорите, можно аудио надиктовать, можно фотографию прислать. Но лучше, конечно, вот так, как это сделала Людмила. «Добрый день», написала. «Поздравьте, пожалуйста, мою любимую подружку Татьяну Краковскую». Я ударение поставила на свое усмотрение. Краковская. Наверняка, наверное, угадала. Которая работает в Марк Формели в городе Старой Дороги. С днем рождения, Татьяна! Желает вам, Людмила, семейного счастья, здоровья, любви и благополучия. Ну и мне кажется, вы, Татьяна, как сотрудник такого креативного коллектива, уютного, у вас там столько красоты, заходила недавно в Марк Формель, знаю, о чем говорю, вы тоже можете себя считать частью, большой частью коллектива. Ну и как у вас на каждом изделии висят бирочки с составом, да, с уходом. Вот я предлагаю тоже к вам состав подобрать для вас. На сколько процентов у вас чистая доброта? Мне кажется, ну, процентов на 80. Потом там еще где-нибудь непревзойденный стиль можно поискать, можно и юмор поискать, и умение очень вкусно готовить, и хорошо праздновать дни рождения тоже будет где-то в процентах отсвечивать в составе. Ну и как за вами ухаживать? Любить, обнимать, баловать подарками и, конечно же, комплиментами. С днем рождения вас! Пишите вы кого, с чем сегодня будем поздравлять. Продолжим в следующем часе.
0: Если жить, то сейчас. Если радио, то душевное.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Беларусь и Пакистан следует развивать отношения в сфере экономики. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Сената Пакистана, передает Белта. Президент напомнил, что в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом достигнута договоренность, что в ближайшем будущем отношения в сфере экономики будут значительно развиты. Одним из важных вопросов стало налаживание финансового обмена и отношения в сфере финансов между нашими государствами. Сообщить о проблемах, связанных с доступностью и ценообразованием при оказании стоматологических услуг, можно на горячую линию Комитета госконтроля сегодня. В ведомстве также примут сигналы о случаях невыдачи расшифровок стоимости и платежных документов при оказании услуг. Звонить на горячую линию можно по короткому номеру 191. Кроме того, информацию можно направить в чат-бот Комитета госконтроля в Телеграме. О том, когда в Минске начнут включать отопление, рассказали Белта в Минском горосполкоме. Принять решение о включении отопления у потребителей первой очереди. Включать отопление в детских, дошкольных, школьных, медучреждениях, музеях, гостиницах разрешено с этого дня. Отмечу, в жилых домах отопление включат, если среднесуточная температура падает до 8 градусов и удерживается трое суток. Apple откроет свой концертный зал Apple Music Hall в Лондоне. Компания объявила об открытии ультрасовременного концертного зала в историческом здании Battersea Power Station. Фирма собирается объединить в этом зале актеров и поклонников. Там будут проходить камерные выступления. Планируется, что концерты будут транслироваться в прямом эфире по всему миру, чтобы фанаты могли смотреть уникальное шоу артистов. И к новостям компании. Доставка еды просто и выгодно. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске на Сливки Бай. Порадуйте себя выгодными вкусностями. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущества мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Крок». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодное решение. Зачисление средств происходит мгновенно. Терминалы не требуются, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка и по номеру 147. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,44, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,59.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди. В Бресте и Гродно плюс 15, в Витебске, Гомеле и Могилеве 12 тепла. В Минске сегодня дожди и плюс 12. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Чуть меньше активности, как минимум в двух областях Беларуси уже сегодня будет: Минская, Витебская. Они включают отопление по чуть-чуть, понемногу. Это, конечно, прекрасные новости. И мы очень рады, что наконец-то в Беларуси будет теплее, хоть в домах. Но как мы раньше обходились? Как мы раньше обходились без фитнес-браслетов? Как мы вспоминали, что нужно подвигаться? Вот замерзли и подвигались. А теперь, что нас заставит пройтись, встать лишний раз за чаечком, да? Или по очень нужным, важным делам в соседний кабинет к коллегам? Или просто какую-то разминку сделать, если отопление включают везде? Ну, это, конечно, не повод отказываться от него. Нам оно очень, очень пригодится, хоть подсохнем немножко, этот запах сырости уйдет. Ну, а в целом, вот правда, очень люблю осенью где-то гостить у тех, у кого есть камины, у кого есть вот такая уютная обстановочка. Да, и либо осенью очень выручает духовой шкаф, приготовка каких-то пирогов, мяса, гарниров. Вот тогда дома уютно и хорошо. Ну а чтобы было хорошо и уютно на работе или там, куда сейчас едете, нужно делать громче душевное радио. Это работает в 100% случаев. Ну и в этом часе мы еще с вами немного работаем извилинами, вспоминаем, что нового, интересного, необычного узнали. Вот буквально недавно, что поразило вас, расскажите в чате душевного радио, в Телеграме, пишите, и кто-то из вас сегодня, да, получит вас в конце этого часа, уже подведем итоги, точно, решила, вот наконец, подведем итоги, кто-то из вас получит 2 билета на лекцию Сати Даса, да, того самого лектора, который разбирается в гармоничных отношениях, в семье, в любви, в энергии, в успехе. 11 ноября в Центральном доме офицеров в Минске пройдет его лекция в формате стендапа, как всегда. И воспитание детей будем обсуждать, и деньги, и работу, и отношения, и брак, и развод, и многое-многое другое, потому что жизнь сложная штука, состоящая из мелких деталей, каждая из которых очень-преочень важна. Рассказывайте, что вас удивило, делитесь приветами, делитесь поздравлениями. Все в Телеграм-чате жду.
2: Реклама. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
5: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки «Петруха» сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы «Петруха» с булгуром «Суперфьюжн».
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. «Петруха» всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Группа «Бис» почти 20 лет вместе не выступала, поссорились ребята. Когда-то, когда были юны и молоды, но нашли общий язык, и долгожданный камбэк на прошлой неделе случился. 19 сентября был первый большой концерт в Москве группы «Бис». Да, теперь они выступают дуэтом. Но это неожиданная информация, да, для тех, кто вырос на их песнях, таких как я, да. Есть у нас вообще-то на душевном радио совершенно разная возрастная категория у тех, кто здесь работает, кто слушает волну, поэтому не удивляйтесь. Такие новости неожиданные будут периодически появляться в эфире. Ну а сегодня о своих удивительных открытиях рассказывайте в ТГ-чате душевного радио. Вот уже собралось тут 18 сообщений. Вот так вот мы быстро еще добавляются. Ну и хорошо, мы рады вашим открытиям. Итак, берем лупу, ныряем в чат, смотрим, что интересного вас впечатлило. Лайфхак крутой, Елена узнала, хочет с нами поделиться. Давайте его откроем. Пишет, что мы все сталкиваемся с налетом внутри кружки от чая или кофе. Видали, какие проблемы? Мы можем подниматься на волне. Чистящее средство в офисе не у всех найдется, а вот обычная бумага туалетная найдется. И Елена придумала немного ее смочить и протереть кружечку изнутри. Налет исчезает за секунду. Чудеса! Какой интересный отбеливающий эффект у бумаг сейчас, у современных. Что там намешано, страшно представить. Но всякое может удивить человека. Наталья вот не знала, кто такие бандерлоги. Я попросила ее раскрыть тайну. А это обезьянье племя из книги «Джунглей» Киплинга и советского мультика «Маугли». Впечатлила ее такая информация. А кто мы такие, чтобы осуждать глубину и научность наших удивительных открытий? Не можем мы такого себе позволить. Пишите, что вас впечатлило. Пишет. Так, не знала, что такие большие деньги уходят на содержание Йорка. Только когда он у нас появился, узнала, сколько одежды и игрушек ему надо. Инна, но ведь не только одежда и игрушки нужны. Эта тема собачья вообще появилась не только у вас. Мне почему-то попадаются рилсы по этому поводу. Сейчас продолжительное уже время готовит меня интернет, прогревает, да, как будущего владельца собачки. Я только размышляю пока над этим фактом, но рилсы по поводу «самая дорогая порода» или «я не думал, что такая порода обойдется в такую-то, вот такую сумму содержания в месяц». Оказывается, собакам не только одежда, игрушки, да? Нужны не только одежки и игрушки, нужны и обследования, и лекарства. Вообще это довольно крупная сумма выходит, но не об этом сегодня, еще когда-нибудь обсудим обязательно. Инна, сочувствую вам. Но одежда и игрушки, мне кажется, для собак лучшее, что может быть, какие-нибудь палочки, какие-нибудь пакеты, коробки. Или я с котами путаю, наверное, путаю с котиками. Собакам нужно внимание. Берите с собой на работу, не будет питомец скучать, сэкономите. Главное, чтобы не уволили за это. Пишите и вы, что впечатлило. Скоро поделимся в эфире.

0: Реклама.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег.
3: Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Гамлетовские трагедии у нас тут разыгрались в телеграм-чате. Знаменитые строки из монолога принца Гамлета Шекспира «Быть или не быть», только в другой немножко интерпретации, услышал в свой адрес Андрей. Приходить или не приходить? Он думал бы, если бы его друг пригласил на свое торжество. Вот так вот Андрей написал. Недавно узнал, что лучший друг втихаря женился и даже об этом не рассказал. Я уже не говорю про позвал. Если ты слышишь это, Сережа, то все записано в блокнотик. Ну, с каких это пор праздники вот так вот зажимаются и сокращаются? Что это за упрощение? А где же салат оливье? А где же конкурсы? А где же попади ручкой в бутылку? А где это все? А танцы? А караоке? А песни до утра? Ну, с другой стороны, вам тоже не пришлось подарок дарить, сэкономили, да? Но если есть какие-то поводы, почему бы не отпраздновать? Андрей, у меня очень много вопросов к Сергею. Предлагаю строить баттл в эфире. Сережа и Андрей. Один спрашивает, почему, а другой, как там креативно будет отвечать. Ну, может быть, и устроим. Вот мы сегодня в эфире обсуждаем... Я просто речь закончилась после этой случая. Я понимаю, что у меня уже не было бы друга Сергея, если бы он меня не пригласил на свою свадьбу. И какого-нибудь другого друга тоже. Ну, для этого друзья и нужны, чтобы быть рядом с нами, чтобы видеть наши счастливые глаза. Но, может быть, Сергей и не очень-то и счастлив был. Может, все это по какому-то, не знаю, в заложники его взяли, заставили жениться на себе. Ну, посмотрим. Сегодня вы в ТГ-чате Душевного радио пишете о том, что раньше не знали, что недавно узнали, какие открытия случились в вашей жизни в недавнем времени. И вот Стас делится. Недавно узнал, что ложь – это не неправда, не обман, а то, что находится сверху, положено на что-то. Сказка «Ложь» – давний намек, добрым молодцем урок, это мы помним. То есть, объясняет Стас, сказка – это не вымысел, а верхушка какой-то информации. Как глубоко копает Стас. Это мне нравится. У слова «класть» и «положить» есть, оказывается, одно коренное слово «клад». Из этого следует «класть» – значит «прятать», а сверху «ложить». Ну, конечно, вы копаете глубоко и хорошо. Впечатляют вас вещи филологические. Юмор у вас, наверное, тоже такой филологический. Ну, поставим вам лайк, хорошо. Все ваши сообщения попадают пронумерованные и попадают потом в рандомайзер. Мы скоро в конце этого часа выберем того, кто отправится на лекцию, шоу, стендап Сати Даса, известного специалиста по семейным отношениям, который пройдет 11 ноября в Минске в Центральном доме офицеров. Пишите, количество комментариев не ограничено.
0: Если завтрак, то в постель. Если радио, то душевное.

0: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: С Ольгой Шебека.
2: В больших и не очень пробелах сегодня признаемся в эфире. Вы пишете в ТГ-чат, что впечатлило в эти дни осенние и не только в последние, может, годы, что-то пересмотрели в своей жизни. Ведь признаваться в проблемах – это не стыдно. Хуже знать все и бесить на каждой вечеринке этим самым людей. Мы тут не душним, между прочим. А почему? Потому что у нас не душный день в эфире душевного радио. Мы делимся тем, что впечатлило, и так, на чем мы остановились. Столько сообщений приходит в ТГ-чат. Во-первых, за это огромное вам спасибо. Мне интересно общаться. Вы тоже можете увидеть что-то познавательное для себя, если вдруг это не попадет в эфир. Но все сообщения пронумеровала, конечно же, все они примут участие, и кому-то из вас скоро, буквально через пару минут, достанутся билеты на лекцию Сатьи Дас. Итак, проговорила так, как будто Сатья Дас на лекцию, как будто просто пробежала. Аллергия, оказывается, может появиться в 40 лет. У Екатерины так случилось, или у кого-то из ее знакомых, но к любым продуктам просто в один день, опа, и чешешься. Выяснила, теперь не ем яблоки. Да, я хотела пошутить про то, что наконец-то выяснила, что нужно мыться, оказывается, яблоки во всем виноваты. Ну, кажется, безобидные продукты, но из-за яблок когда-то все и началось. Вот они аллергию вызывают, и на что-то такое грешное нас наталкивают иногда. Елена пишет... Грустно такой, думала, что у меня очень много подруг. Оказалось, неправда. Хочется вас поддержать, Елена. Давайте я вас обниму через эфир. Держитесь, не плачьте, все в порядке. Подруги, это дело такое. Бывают странные периоды, когда мы не общаемся. Но это, значит, настоящие подруги. Можно иногда паузу друг на друга так поставить большую, но потом ее разблокировать, но это вовремя. Алекс пишет, недавно рассказали, что скидочные карты, которыми мы все пользуемся, созданы не для выгоды. Алекс, а для чего? А для сбора данных о потребительских привычках. Ой, удивило, но в этом есть смысл. Да, вообще все это цифровое, не зря у Димы Кустова вообще никаких соцсетей и карт нет, не фиксируется он в пространстве никак, кроме как в эфирном, поэтому ловим его сегодня и вообще побудем в эфире. Недавно Юля пишет, узнала, что группа Parade of Planets была русская, исполняет песни на французском языке. Конечно, Юлечка Богославская с коллективом были у нас в эфире, у нас на интервью. Да, Юля, все это можно найти в соцсетях душевного радио. И сами ребята очень крутые. Да, есть они такие у нас, очень ими горжусь. Люблю, слушаю музыку их. Везде, где она есть. Только в эфире душевного радио тоже она есть. Но теперь давайте, 40 секунд у нас осталось. Поймем, кто же у нас выиграет. Итак, друзья, вы меня простите, уже нумеровать все остальное не буду. Нету времени. 38 участников и генерируем 14. Кто же этот счастливчик? Сообщение под номером 14 получает сегодня 2 билета. Так, листаю, долистала. Это...

Секундочку. Анна! Да, наверное. Хорошо, я сейчас разберусь с тем, кто. Татьяна. Вот, Татьяна. Извините. Ну, надо было мне тоже прискочить. Татьяна получает 2 билета на шоу специалиста по семейным отношениям Сати Даса, которое пройдет 11 ноября в Доме офицеров в Минске. Поздравляем! За кадром расскажу, как забрать подарок.

0: мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: время. 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Сената Пакистана и предложил провести серьезную ревизию отношений двух стран. Глава государства отметил, что нужно выйти на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Как пишет Билта, белорусский лидер предложил воспользоваться моментом и решить все застарелые проблемы. Александр Лукашенко попросил также передать самые добрые слова и пожелания здоровья нынешнему премьер-министру Шахбазу Шарифу и также бывшему премьер-министру Пакистана Навазу Шарифу. Президент поблагодарил их за все, что они сделали для развития белорусско-пакистанских отношений. Беларусь и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ утвердили главы МИД двух стран в Нью-Йорке, где проходит сессия Генассамблеи ООН. Министр иностранных дел нашей страны Максим Рыженков провел также ряд двусторонних переговоров и принял участие в министерской встрече стран ОДКБ. В Минске начался отопительный сезон. Пока принято решение начать подачу тепла потребителям первой очереди. Отопление разрешено включать социально значимые учреждения, детские сады, школы, медицинские организации, также в музеи, госархивы, библиотеки и гостиницы. Напомню, для потребителей первой очереди основанием является среднесуточная температура воздуха за окном плюс 10 и ниже в течение 3 суток подряд. В США состоялся первый в истории боксерский поединок между человеком и гуманоидным роботом. Соперником реального боксера стал андроид, разработанный китайским стартапом. Поединок завершился победой машины. Робот нанес точный прямой удар и сбил мужчину с ног, после чего тот не смог продолжить схватку. Андроид не действовал полностью автономно. Во время поединка им управлял человек-оператор. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 44 копейки, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов дожди, ночью по северу сильные дожди, ночью плюс 5-11, а днем в Бресте, в Могилеве и Гродно 12-14, в Гомеле 15-17, в Витебске 13-15 тепла. В Минске также дожди 12-14 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибеко.

0: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Реклама.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Недушный день.
6: Оказывается, не страшно признаваться в том, что не знаешь чего-то, за это можно и билеты выиграть, так неожиданно. Это было в прошлом часе, но приветами мы так поделиться и не успели. Все окунулись в борьбу, в азарт, в адреналин, проснулись и как-то почувствовали себя живыми. Когда есть цель, к ней очень хочется мчаться, идти, лететь. Ресурс непонятно откуда просыпается. Ну, а если нужно его еще разбудить, для этого здесь я. На душевной волне пишите в телеграм-чат, кому и что сегодня будем передавать. Так и быть, обязательно это сделаем. 24 сентября на календаре. Чем примечателен этот день для вас, для вашего офиса, для вашей семьи, помимо того, что это четверг, в котором мы пьем кофе с корицей, четверг, в котором мы укутываемся в плащи, может быть, в шарфы, в резиновые сапоги, где сейчас тепло, где-то на южном полушарии или где-то в регионе экватора. В этой области у нас настоящая осень. А осенью чего хочется? Чего-нибудь вкусного, чего-нибудь крепкого, горячего и уютного. Давайте уют создадим в этом часе. Пишите привет, и будем их передавать. Жду их в телеграм-чате.

Автотовары и мебель покупают на Емол. Зимняя шина Белшина R15 115 рублей. Диван-кровать Европа 389,99. Акция действует по 27 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Недушный день.
1: Что им скажу, обеспечили ведущую огромным количеством, десятком, нет, больше, наверное, даже сотни тем для интересных выходов. В прошлых часах рассказывали о том, что вас впечатлило, и вот Людмила написала, что в Китае была в этом году. Да, это несложно сейчас сделать это раньше, добраться до Китая было целой эпопеей, не зная языка, на колесницах. Но сейчас уже с прямыми рейсами, конечно, полегче. Но в любом случае, Людмила, вы пока еще в меньшинстве. Не так много людей бы побывали в этой стране. И вот на чайной церемонии Людмила узнала, что черный, зеленый и белый чай, внимание, та-да-да-дам, собирают с одного куста. Да, ботаническое разоблачение у нас в эфире сейчас случилось. Я полезла уточнять, и оказывается, да, одно и то же растение. Куст камелия синенсис, так он называется. Это один куст. Все начинается одинаково. Дальше идет магия. Уже такая следующего порядка, способы обработки и степени окисления. Листья все одинаково собирают, потом по-разному обрабатывают и по-разному окисляют. И так получается белый чай, зеленый, черный, молочный улун, оказывается, без молока совсем, не вымачивают в молоке. Черный, более зрелые листья, да, подвергаются долгому завяливанию, скручиванию. Белый чай – это молоденькие листочки, не распустившиеся почки, первые самые, покрытые белым таким ворсом, ворсинками. Их не окисляют, только слегка подсушивают. Зеленый – нечто среднее. Берут тоже молодые листья, которые сразу прогревают паром или обжаркой, чтобы окисление как-то остановить, и ферментация здесь почти отсутствует. Поэтому убираем ферменты по своему вкусу. Белый, потом зеленый, черный – самый ферментированный, да, его тоже высушивают после окисления. И везде обман, везде обман, как и оливки тоже, оказывается, оливки – это и маслины, это одно и то же, только одно более спелое, другое менее. Надо, конечно, век жить, чтобы всему этому научиться.

0: готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От «Ласкового мая» до «Продиджи». Танцплощадка «Душевного радио» – самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на «Тикет.Про».
2: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
3: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
1: «Душевное радио». Слушай свое.

Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем!

0: «Привет в обед» на душевном радио
1: с Ольгой Шебека.
2: Оказаться вне зоны доступа – это же официальный синоним абсолютного счастья в наше время. Но если пофантазировать, как выглядит этот идеальный побег от цивилизации, то это будет немножко напряженно сначала, потому что мы все привыкли держать телефон в поле зрения, ну или в кармане, да, на крайний случай. Телефон на месте, и значит, все в порядке. Если его где-то нет в досягаемости, легкая паника просыпается. А как же все вообще? Там теперь наша жизнь. Он знает о нас буквально каждую мелочь. Ну, а через какое-то время уже, может быть, фаза просветления наступит, да, и, оказывается, можно посмотреть на небо, посмотреть, как муравей тащит соломинку, и это тоже очень захватывающе. Так что, если есть возможность такая сегодня выключить ненадолго внимание свое, адресованное гаджетом, то это очень круто. Выключаем режим полета, убираем подальше гаджеты, наслаждаемся этой роскошью. Ну, а если такой возможности нет, то делаем громче душевное радио. Мы, между прочим, очень полезный источник информации в 21 веке, потому что зрение не портится, когда слушаешь радио. Новости все расскажут каждый час. Что-то интересное для настроения тоже вот так вот ведущие преподнесут. Остается только сделать громче и потом в перерывах под музыку немного подвигаться. Вот сколько плюсов я нашла вот так сразу сходу. Ну и идти в цифровой детокс, наверное, когда-нибудь получится и у Дениса. Он тут распсиховался, написал об этом Иван, его приятель, и, видимо, все вокруг покружил, все наладится. Денис, такими кардинальными способами не обязательно себя организовывать. Цифровой детокс, можно просто совсем сказать, я немного пройдусь, обед же, в этом нет ничего удивительного. И если вы еще скажете, что пойду в парк и соберу красивые листочки осенние, то вас еще и романтиком Денис назовут, и как раз подышите, там можно пообниматься с деревьями. Романтики сейчас в моде, очень ценятся. Юлия, привет своему любимому мужу Игорю, шлет. Пупсик, я очень соскучилась. Ну и сразу реклама вспоминается. Пупсик, биосистема. Привет вам, Игорь. Ну, если жена соскучилась, то все, освобождайте срочно все дела и мчитесь к ней. Денис, любимый Олюшке, привет отправляет. Так и пишет, что вот скажите, пожалуйста, я ее люблю. Но лучше всего признаются в любви не словами. Денис, честное слово, вот вы что-нибудь делаете для своей Ольги. Если нужны идеи, пишите. Мы в чате душевном никого не оставим в беде. Расскажите, кому нужна помощь. Оля спешит. Ну, да, вообще-то, с приветами мы еще сегодня, может быть, поводимся. Если вы что-то напишете интересное, обязательно передадим. Но в целом привет уже будем передавать завтра с 12 до 2.
0: Незабываемые мгновения твоей жизни. Реклама.
3: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Емол».
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

каждой семье свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.

0: Недушный день.
1: У ночи, утра, дня и вечера, конечно же, свои разные ритмы. Под них можно подстраиваться, но как-то само собой получается. Кто-то раньше начинает активничать, а кто-то чуть позже. Но в целом активно мы проводим большую часть своей жизни. Я подумала, что, наверное, хорошо так придумали. Покупать нас, наше внимание, нашу энергию в работодателе вот с 9, с 8 где-то утра, да еще раньше и до вечера целого человека арендуем, да, тут чаек бесплатный, печеньки, или еще можно какой-нибудь, да, сертификатик подарить, чтобы еще дольше удерживать. Но мы-то все понимаем, для чего мы живем. Если еще не поняли, то есть время поразмышлять. Вот, вот она жизнь, ради эмоций, ради путешествий, ради своих близких, ради общения. Не только одной работой нужно заниматься в четверг, особенно чем ближе к вечеру и выходным, тем больше эти мысли поселяются в голове и чаще возникают. Очень хочу, чтобы это душевное радио было волной супер живых, энергичных и счастливых людей. Да пусть так будет. Услышимся завтра. Пока-пока.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Премьер-министр Александр Турчин посетил крестьянское фермерское хозяйство «Спартан Агро» в Молодечнинском районе. Руководители Игоря Абрамчика за инновационный подход к работе называют фермером-айтишником. В хозяйстве применяется технология интенсивных садов, внедрена полностью автоматизированная система капельного орошения и питания. А система хранения с газовой средой продлевает срок хранения яблок почти до следующего сезона. По поручению президента «Спартан Агро» выделено 42,5 гектара земли вблизи деревни Валерьяново для закладки многолетних насаждений. Как отметили в правительстве, крупные производители в этом сезоне имеют достойный урожай яблок, что позволит полностью удовлетворить потребность внутреннего рынка зимой. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в августе составила 3135 рублей 90 копеек. Об этом Белта сообщили в Белстате. Самая высокая средняя заработная плата зафиксирована в Минске – почти 4033 рубля. Больше всех начисленные зарплаты в сфере информации и связи – больше 6,5 тысяч рублей. С 9 вечера в связи со строительством разворотного кольца трамваев на Старовилинском тракте в Минске будет временно изменена схема дорожного движения. Полностью ограничат движение на участке тракта от улицы Веры Слуцкой до улицы Нововилинской. Также будет запрещен левый поворот со Старовилинского тракта на Нововилинскую улицу. Нельзя будет повернуть с Нововилинской на Старовилинский тракт. Неудобства продлятся до 6 утра понедельника. На футбольных аренах Европы сегодня стартует 5-й сезон Лиги наций УЕФА. Первыми в 7 вечера сыграют сборные Андорры и Мальты. Центральным поединком игрового дня станет встреча команд Лиги А. Сборная Нидерландов сыграет с Германией. Начало в 21:45. Добавлю, сборная Беларуси выступит в 3-м по рангу дивизионе Лиги С. Свой стартовый поединок нового сезона наша команда проведет в эту субботу против албанцев. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 44 копейки, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов дожди, ночью по северу дожди сильные. Ночью плюс 5-11, а днем в Бресте, в Могилеве и Гродно 12-14, в Гомеле 15-17, в Витебске 13-15 тепла, а в Минске 12-14 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
3: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
4: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
5: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1.
7: 624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки «Петруха» сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы «Петруха» с булгуром «Суперфьюжн».
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. «Петруха» всегда кстати.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: www.v.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Каждую ночь с 0 до 2. Вся антология самой популярной ретро-дискотеки душевного радио «Танцплощадка». Как танцуем мы, не танцует больше никто.
2: Танцуют все!

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи. Эксклюзивное интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС Палестина.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. С этого дня отопление, кроме Минска, включили еще в одном регионе Беларуси. Такое решение приняли в Витебской области из-за низкой среднесуточной температуры воздуха. Батареи потеплеют у потребителей первой очереди. Это школы, детские сады, больницы, музеи, библиотеки, гостиницы, архивы и другие социальные объекты. В квартирах пока отопление включать не будут. По правилам это сделают, если среднесуточная температура 3 дня подряд не превышает 8 градусов тепла. Милиция Беларуси за сутки приняла около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Как сообщает Белта, произошло 34 преступления, которые совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий. В МВД инициировали блокировку 9 фишинговых интернет-ресурсов. Перекрыта возможность платежей по 34 иностранным платежным реквизитам, которые использовали злоумышленники. Приостановлены расходные операции по 45 счетам. Сотрудники милиции задержали 2 курьеров-мошенников. Профилактическая акция «ГАИ «Скорость»» стартовала в Минске до конца недели. Автоинспекторы с применением гласной, негласной и смешанной форм контроля будут внимательно контролировать участки улично-дорожной сети, на которых наиболее вероятны аварии из-за превышения скорости. Особое внимание обратят на нарушения водителей мототранспорта, такси, а также пользователей каршеринговых сервисов. Хоккейная «Минская Динамо» объявила состав на вторую выездную серию. На выезд отправились 27 игроков. Первую остановку «Зубры» сделают в Москве, где сегодня сыграют с московским «Динамовцем». С московскими «Динамовцами» начало в 19:30, а в субботу в 5 вечера минчане встретятся с шанхайскими «Драконами» в Санкт-Петербурге. Добавлю, сейчас 7 очками «Зубры» занимают 7-е место в западной конференции. Московские «Динамовцы» и «Драконы» идут 6-ми и 8-ми. К новостям компании «Сливки-бай». Суши 40 штук за 28 рублей, пицца 60 сантиметров от 40 рублей. Голодным не останется никто. В доме нас режут цены. Только в сентябре, с четверга по воскресенье, маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на «Доминос-бай» по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии, фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 44 копейки, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов дожди. Ночью по северу сильные дожди. Ночью плюс 5-11. А днем в Бресте, в Могилеве и Гродно 12-14. В Гомеле 15-17. В Витебске 13-15 тепла. В Минске дожди 12-14 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Реклама.
1: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Привет, Беларусь! Мы группа «Блестящие».
1: 17 октября, в субботу, мы приедем к вам в Минск на душевный фестиваль.
2: Встречаемся во дворце спорта на большой танцплощадке от душевного радио.
3: В программе будут только любимые песни, хорошее настроение и танцы от души.
0: Мы будем вас ждать!
4: Music instructor.

0: как-то...
1: Сегодня прям как-то хорошо, да? Ближе к вечеру и солнце выглянуло. Вы слушаете душевное радио. Но, кстати, с утра сегодня бежал-то по делам по разным. Вот было у меня такое большое-большое утреннее решение или дилемма, брать зонт или не брать. Посмотрел в окно, почитал прогноз погоды, решил не брать. Ну, знаете, я так подумал, каждый взрослый мужчина должен хотя бы иногда самостоятельно принимать неправильные решения. Но... будем надеяться, дожди сегодня не вернутся, но вот я вернулся, ближайшие 3 часа здесь я, Дмитрий Кустов, вы слушаете душевное радио, фильм на вечер выберем, но чуть попозже, да, это будет, так, обсудим много интересных новостей, ну и в ближайшие минут 10 расскажу вам про по-настоящему мужской рекорд, самую длинную колбасу, где-то сделали, сколько бы ей смогли накормить все в ближайшее время.
2: Привет, я Любовь Толкунова, и это группа «Демо». Вы слушаете наши песни на волнах душевного радио.

0: Климатическую технику и посуду покупают на Емол. Конвектор Проф 99,99. Кружки с двойными стенками Макуа 22,99 за набор из двух штук. Акция действует по 27 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Well, here we go, champ. We made it. This is Moscow, baby. Hello, Moscow!

0: man.
1: Любовь бьет прямо в сердце. Стоит тебе раскрыться. Она не похожа на Тайсона, но бьет намного сильнее. И вот лежа на полу, первый раз в жизни, тебе больше не хочется драться.

0: I said, how about a remix?
1: Вы слушаете «Душевное радио». Конец рабочего четверга уже близок. Ну, я думаю, немножко проголодались. Ну, давайте добавим еще чуть-чуть. Американцы снова доказали, если можно сделать что-то огромное, они обязательно это сделают. На этот раз речь о колбасе. И не просто большой. Ее длина более 130 метров. Только представьте себе, ну, еще 89 сантиметров. Вот как-то упустили, да, этот момент. Это примерно высота пирамиды Хеопса. Только вот представьте себе длину этой колбасы. Ну вот, чтобы она не слиплась и нормально подсохла, ее сначала намотали на специальную проволочную конструкцию, ну а потом размотали, разложили на длинном ряду столов. Ну, кстати, на этом мероприятии присутствовал судья Книги рекордов Гиннесса, я думаю, даже и не один, и официально подтвердил мировой рекорд. Слушайте, ну вот более мужского рекорда, чем колбаса 130 метров, наверное, придумать очень сложно. Вам желаем хорошего дня. Надеюсь, вы проводите его вместе с «Душевным радио». Ну, а, кстати, если хотите, чтобы вас никто и ничто не отвлекало, заходите на наш сайт душевнойрадио.бай. Там можно слушать любимые хиты любимых ведущих онлайн 24/7 в идеальном качестве.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня у нас 24 сентября. Не знаю, как вы, а я уже хочу в отпуск. Может, потому что случайно узнал, что сегодня отмечается Всемирный день моря. Да, у него, кстати, тоже есть свой праздник. Вы знаете, что я заметил? Вот люди делятся на два. Типа, одни, увидев море, сразу бегут купаться, ну, а другие, вот, наверное, как моя жена, сначала постоят минут 10, посмотрят на воду и думают, точно ли сегодня тот день, когда хочется заходить в эту огромную холодную массу. Ну и, кстати, про третий тип-то забыл, которые едут к морю, знаете, полежать две недели у бассейна, да хоть туда. Давайте мечтать вместе, вы слушаете «Душевное радио». Ну и, кстати, сегодня вообще какой-то день праздников, еще отмечается Всемирный день Болливуда, но тут без танцев никак. Уже в следующем часе музыка в дорогу, так что там танцуйте на здоровье по пути домой или на работе, а может и не ходили сегодня никуда, дома отлеживайтесь. Я думаю, такая музыка поднимет вас на ноги. Все это будет в следующем музыкальном часе, ну а в этом загляните в наши соцсети. Страницы «Душевного радио» найдете и в ТикТоке, и в Инстаграме, и не только. Все ссылки есть на нашем сайте душевнорадио.бай. Загляните, можно и подарок получить, и на любимых ведущих посмотреть, ну и здорово провести время.
1: Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиант». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиант» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиант» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, газовая варочная панель Midea с мощной вок-конфоркой всего за 792 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Вы слушаете «Душевное радио», слушайте, нашел для вас чисто осеннюю новость. Вот, знаете, как раз 24 сентября, осень продолжается. Так вот, оказывается, сбросить лишние килограммы к лету – это половина дела. Вот как удержать заветную цифру на весах в сентябре, октябре и ноябре? Вот буквально несколько часов назад диетологи поделились очень важной, очень интересной информацией. Вы знаете, какая главная ошибка большинства похудевших? Это резкое возвращение к старому меню. Так вот, эксперты выделили, ну, как бы это ни звучало, 5 правил, я бы даже сказал, золотых. Итак, послушайте, как осенью не набрать вес? Первое. Повышайте общую калорийность постепенно. Ну, примерно 50-100 килокалорий в неделю, пока вес полностью не стабилизируется. Второе, вот это самое интересное, оставьте в рационе всего 1,5 грамма белка на каждый килограмм вашего желаемого веса. Угу. Третье, начинайте любой прием пищи правильно. Сначала съедайте порцию овощей, ну или белковых продуктов. Четвертое. Добавьте как минимум 2-3 силовые тренировки в неделю. Именно мышечная масса заставляет тело тратить энергию, даже когда вы просто отдыхаете. Ну и, наконец, самое главное правило, чтобы оставаться в форме осенью и зимой, обязательно обеспечьте себе полноценный 8-часовой ночной отдых. Вы знаете, я посидел, так подумал, ну, видимо, не сброшу я этой осенью.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

0: Вы слушаете «Душевное радио», но это была Shania Twain, «That Don't Impress Me Much». Сильно меня это все не впечатляет. Ну, слушайте, пусть попробует Сергей Сенкевич впечатлить. Пример через 6 минут здесь новости. Ну, еще погода на ближайшие сутки. Узнаем, как одеваться завтра, ну, или сегодня ночью. Вдруг куда-то ночью вы сегодня пойдете. Ну, а следом я вам расскажу про компанию Bentley. Ну, не просто, что там, когда они появились или что у них происходит. Нет, они выпускают первые в своей истории электрокар. Но есть одна очень интересная фишка. Я рекомендую вам все-таки подождать, дождаться. Мы с вами услышимся уже совсем скоро. Вам шикарного вечера. Вы слушаете «Душевное радио».
1: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк – банк, родной для каждого.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Беларуси и Пакистану следует развивать отношения в сфере экономики. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Сената Пакистана. Как передает Белта, глава государства отметил, что на уровне руководства двух стран сложились хорошие отношения. Также подчеркнул, что стороны работают неплохо. Но этот уровень политического взаимодействия, который существует, и парламентского взаимодействия не соответствует тому экономическому уровню, который есть между Беларусью и Пакистаном. Александр Лукашенко предложил провести серьезную ревизию отношений двух стран. Определен график школьных каникул на этот учебный год. Осенние каникулы продлятся 8 дней с 1 по 8 ноября. Зимой дети смогут отдохнуть 17 дней с 25 декабря по 10 января. Весенний отдых рассчитан на 8 дней с 21 по 28 марта. Самыми долгими традиционно будут летние каникулы. Отдыхать дети будут 92 дня с 1 июня по 31 августа. Завтра столичная ГАИ проведет единый день безопасности дорожного движения. Цель акции – сделать так, чтобы как можно больше людей начали использовать фликеры и жилеты повышенной видимости. Без световозвращающих элементов водитель при ближнем свете фар заметит человека на расстоянии всего в 25 метров. С фликером видимость в 5 раз больше. Где чаще всего отдыхают белорусы? Белстат в статобзоре к Всемирному дню туризма назвал топ-5 стран. В прошлом году в Беларуси оказывали тур-услуги и обеспечивали экскурсионное обслуживание 1255 организаций, услугами которых воспользовались больше 3,5 миллионов белорусов. За границу по организованным турам съездили 736 тысяч человек. География охватывала 120 стран. Средняя продолжительность пребывания на отдыхе составила 8 дней. В топ-5 направлений вошли Россия, Турция, Египет, ОАЭ и Грузия. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 44 копейки, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, ночью по северу сильные дожди, ночью плюс 5-11, а днем в Бресте, в Могилеве и Гродно 12-14, в Гомеле 15-17, в Витебске 13-15 тепла, в Минске дождь и 12-14 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.
2: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
3: I'll be back.
4: Каждый будний день с 17 до 18.00.
2: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.
5: Реклама.
6: Пап, купи сладкую вату и колу.
5: Сейчас сниму денег.
7: Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
8: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
9: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
10: Все, у меня был ужасный день.
11: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманты. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
12: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманты.
13: Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону 375-29-689-77-78.
14: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Вы слушаете «Душевное радио». Слушайте, уже второй день подряд выхожу с утра из дому по делам, то вот сына в школу отвезти, то еще что-то. Смотрю на погоду и понимаю, все, лето официально закончилось. Но не по календарю, нет, а по тому моменту, когда вот идешь и понимаешь, что как бы прийти домой и успеть посушить обувь и одежду перед тем, как побежать по каким-то другим делам. Но, знаете, мне кажется, вот именно сегодня вечером я пойду домой в лучшем настроении. Не просто потому, что эти три часа мы проведем вместе, но и вроде как осень потихонечку, понемногу вспоминает, что она ведь золотая. Вам легкого завершения рабочего четверга. К нашей компании очень скоро присоединится «Каскада». Немного потанцуем. Еще чуть попозже дам персональную кинорекомендацию на этот вечер. Не пропустите. Очень крутое кино. Ну, а пока ждем автомобильную новость. Да, расскажу про компанию «Бентли». Они собираются выпустить первый электрокар в своей истории, но с одной очень интересной фишкой. Подробности примерно через 7 минут.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Хаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
2: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
3: Душевное радио.

Вы слушаете «Душевное радио». Слушайте, обещал вам рассказать про первый, новый, можно сказать, электрокар от компании «Бентли». Ну, давайте покатаемся на «Бентли» уже в следующем музыкальном часе. В этом, ну, просто класснейшая новость прилетела из Китая. Представили там новый «Вая Дример 9». Что это такое? Послушайте, роскошный минивэн, который по оснащению уже больше похож на частный самолет. Да, гибридная есть версия, там 760 лошадиных, ну и электрическая 646. Электрический Dreamer 9 может проехать 701 километр без подзарядки. Но самое интересное внутри, вот тут, послушайте, вот как раз новость для автолюбителей. Во втором ряду там стоят раздельные кресла, которые можно разворачивать на 45, 90, даже 180 градусов. Есть встроенный массаж, холодильник на 13 литров, потолочный экран на 21 дюйм и панорамная крыша с изменяемой прозрачностью. Ну а фары, что фары? Они умеют буквально проецировать на дорогу навигационные подсказки и даже разметку пешеходного перехода. Слушайте, ну вот больше всего меня, конечно, удивило в этой машине, что кресло можно разворачивать. Мне кажется, идеальная тачка, если вот везешь жену куда-то, начинает пилить мозг, ты так раз на 180 градусов развернул, и все, спокойно едешь.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Слушайте, недавно жена позвонила, говорит, что тебе завтра на завтрак приготовить? Я говорю, ну, хорошо, что не вчера узнала, да, что мне завтра нужно на завтрак. Ну, как-то заранее. Она говорит, а я знаю, что делает каждый завтрак идеальным. Знаете что? Глазунья под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которую вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом «Душевного радио». Ну, а совсем скоро появится новый дизайн упаковки. Вы еще такого не видели. Ищите все это в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Но если вы пока про завтрак не думаете, думайте, как быстрее, вот чтобы этот рабочий день закончился. Во-первых, в нашем эфире «Музыка в дорогу» в ближайшие полчаса. Во-вторых, конечно же, есть страница «Душевного радио» в Инстаграме. Загляните прямо сейчас, можно скоротать время, посмотреть, какой классный контент мы добавляем, какие подарки разыгрываем, ну и какие концерты у нас впереди.
1: Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Слушайте, я надеюсь, что сегодня вечером у вас все идет по плану. Вот, кстати, вчера встретила меня семья, жена, сын, пошли в магазин. Марк мой увидел игрушку, говорит, очень хочу, пап, купи. Я говорю, слушай, у нас дома уже 100 таких, если не 1000. Он посмотрел на меня так жалобно и говорит, но такой-то нет. Я думаю, вот аргументы, конечно, железные, даже спорить не стал. Так что сыну вчера купил игрушку. Сегодня тоже такой прекрасный день. Ну, сделайте что-то приятное, я не знаю, своей жене, своему мужу, своему сыну или дочери. Ну, что-нибудь хоть мелкое такое прикупите, хоть кусочек тортика. Главное, чтобы вам было хорошо. Ну, а когда вам будет хорошо, и нам будет хорошо. Кстати, в следующем музыкальном часе дам кинорекомендацию тем, кто не знает, как провести этот вечер, очень хочет посмотреть классное кино. Все это будет очень-очень скоро. Ну а пока загляните на наш сайт душевное радио.бай, познакомьтесь с нашим коллективом, слушайте «Душевное радио» онлайн в любой точке планеты, ну и смотрите, какие у нас тут песни звучат, потому что все песни выучить невозможно, не все мы знаем, а вот там, на сайте душевное радио.бай, есть весь наш плейлист, поэтому заходите почаще, мы вас ждем.
1: Музыка в дорогу. Наша сборка. Душевное радио.

0: ускорением, да. Ну и Сергей Сенкевич через 6 минут придет. Это вам для новостей. Да, послушаем очередной выпуск и еще познакомимся с погодой на ближайшее время. Ну и очень скоро, все-таки, как и обещал, расскажу вам, чего там Bentley выпускает. Но вы и так знаете, первый электромобиль, но с одной очень интересной и занимательной фишкой. Так что не пропустите, дождитесь. Ну и еще в следующем музыкальном часе посмотрим с вами фильм. Да, порекомендую неплохое кино вам. Прекрасного завершения этого рабочего четверга. Вы слушаете «Душевное радио».
1: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. «Белагропромбанк» – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. «Белагропромбанк» – банк родной для каждого.
2: Если ласковый, то май. Если радио, то душевное.
3: «Душевное радио». Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных, включая 13 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Как сообщает Белта, большинство помилованных – 10 человек женщины. Все они подали ходатайство о помиловании, признали вину, раскаялись в содеянном, а также обещали вести правопослушный образ жизни. Политические связи будут способствовать укреплению торгово-экономических отношений между Беларусью и Пакистаном. Об этом сообщил вице-премьер Виктор Каранкевич во время встречи с председателем Сената Пакистана. Как сообщает Белта, вице-премьер подчеркнул необходимость использования регулярных политических и межведомственных контактов для решения разнообразных вопросов и расширения двусторонних связей. Беларусь открыта для диалога и предметного обсуждения любых приоритетных направлений взаимодействия. 9-й съезд учителей и работников образования стран СНГ пройдет в Минске 1-2 октября. В масштабном форуме примут участие делегации из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Тема съезда – интеграционные процессы в сфере образования государств-участников СНГ в условиях современных вызовов. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотека, жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. К новостям компании. В Доминос режут цены. Только в сентябре, с четверга по воскресенье, маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек. Средние от 15 рублей 99 копеек. Большие всего 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай и по номеру 7717. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущество мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Крок». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно, терминалы не требуются, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по номеру 147. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 44 копейки, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов дожди, ночью по северу сильные дожди. Ночью плюс 5-11, а днем в Бресте и в Могилеве 14-16, в Гродно 12-14, в Гомеле 15-17, в Витебске 13-15, тепла, в Минске 12-14 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
1: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
2: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Слушайте, это был Эннио Морриконе. По-моему, идеальный композитор, идеальная музыка для того, чтобы наконец-то сказать: «Фу, четверг прошел, осталась одна пятница». Можно закрыть глаза, но если вы, конечно, не за рулем, выдохнуть, ну и помечтать о том, как приятно мне завтра будет просыпаться, потому что завтра последний рабочий день на этой неделе. Так что с наступающей пятницей! Вы слушаете «Душевное радио», меня зовут Дмитрий Кустов. Ну и не просто так я здесь. Очень скоро посоветую вам фильм на этот вечер. Фильм, кстати, с Томом Харди. Да, не самый известный фильм с его участием, но поверьте, этот скрытый бриллиант. Так что дождитесь, все это примерно через полчаса. Ну а в ближайшие минут 10 наконец-то расскажу вам про компанию Bentley. Их первый, самый-самый первый, самый, может быть, лучший для них электрокар. Ну и какая там фишка будет, все это очень скоро. Вам удачного пути, легкого вечера. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Реклама.
2: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
5: Авто продавай на «Бутик Автобай».
4: Авто меняй на «Бутик Автобай».
5: Авто покупай на «Бутик Автобай».
6: Более 4000 хороших авто в наличии.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
6: на сайте «Бутикавто.бай».
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Вы слушаете душевное радио. Очень надеюсь, что вы уже где-то дома ужинаете. Вытяжка работает, жена рядом. Хорошо вам. Вот, кстати, вчера перед сном лежали с женой. Она листает телефон, я листаю телефон. В какой-то момент я говорю: слушай, мы вообще разговариваем когда-нибудь? Она такая: конечно. Ну и продолжила листать телефон. Хороший был разговор, я вам должен сказать. Но попробую сегодня зайти на второй круг. Ну а пока давайте зайдем на очередную автоновость. Как обычно, вот примерно в это время знакомлю вас с интересными новостями из мира автомобилей. Bentley, да, Bentley, вы знаете, наконец-то выпустила электромобиль. Судя по всему, они решили, если уж отказываться от бензина, то хотя бы не от понтов. Но во всем по порядку. Называется машина Bentley Torqal. Первый электромобиль в истории марки. Ну, на самом деле, большой роскошный кроссовер с двумя электромоторами. Ну и в зависимости от версии, 888 лошадей до 100 километров. Самая мощная из них версия разгоняется примерно за 2,8 секунды. Ну, батарея 113 киловатт, запас хода 600 километров. Есть, кстати, активная подвеска и подруливание задних колес. Но самое интересное, да, фишку, которую я вам обещал, уже два часа обещаю. Смотрите, в салоне стоит аудиосистема, там 28 динамиков. Вы скажете: ну, круто будет, да, душевное радио слушать, любимую музыку громко. Не. Знаете, что она может и что она должна делать? Вот такая аудиосистема. Имитировать звук настоящего почти 7-литрового движка V8. Причем звук меняется в зависимости от скорости, режима движения, ну и нагрузки. То есть Bentley говорит: двигатель мы убрали, но скучать по нему вам не дадим. Потому что просто сделать электромобиль, по-моему, это слишком просто. Нужно еще убедить владельца, что он все-таки купил Bentley.
1: Посуду и книги покупают на Емол. Набор кастрюль Петерхоф 84,99. Новейшая энциклопедия школьника всего 25,99. Акция действует по 27 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Да, легенда не в Африке, легенда Депеш Мод в эфире душевного радио. I feel you, я чувствую тебя, но я тоже вас чувствую. И знаешь, что вам хорошо? Не только потому, что пятница уже рядом, выходные ждут нас с вами с нетерпением. Ну и очень надеюсь, что повезет с погодой. Может быть, уже последний, ну или предпоследний раз. Хотелось бы все-таки поесть шашлыка в этом сезоне, ну и при этом не замерзнуть. Ну и еще хорошо от того, что скоро здесь будем обсуждать фильм, как мне кажется, очень неплохой. Фильм, который, ну, по крайней мере, нам с женой запомнился надолго. Играет там Том Харди, ну вот, возможно, именно поэтому моей жене этот фильм запомнился надолго. Но классная драма, честно вам скажу. Чего за она, расскажу в ближайшие 10 минут. Ну а пока есть время, быстренько загляните в соцсети душевного радио, не забудьте подписаться, посмотрите, какой классный там контент. Но, кстати, будьте осторожны, потому что я как-то заглянул в инстаграм душевного, ну, думаю, так, на 5 минут загляну, скоротаю время, на полчаса завис. Слушайте, опоздал везде.
1: Реклама. 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, индукционная варочная панель Midea с инверторным нагревом и скошенными краями всего за 864 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: вы слушаете душевное радио. Спасибо ребятам из группы Римона. Это было великолепно. Ну, как, впрочем, обычно, Supergirl в нашем эфире. Но я думаю, самое время обсудить какой-нибудь фильм, который мы вместе с вами посмотрим сегодня вечером. Ну, не то, что я к вам в гости приду, но, по крайней мере, почему бы не сделать это одновременно, да? Что за фильм? Ну, вот представьте ситуацию. Мужик вечером садится в машину, едет по трассе. Все. Вот буквально весь фильм. И вы скажете, ну, Дмитрий, зачем ты нам такое советуешь? Что это за фильм такой? Ну, во-первых, мужика играет Том Харди. Я думаю, девчонки за 30 сейчас чуть-чуть громче меня сделали уже, да? Ну, делайте, делайте, есть время. Во-вторых, по дороге этот самый Том Харди в этом самом фильме делает несколько телефонных звонков. И постепенно, понемногу, его идеально устроенная жизнь начинает разваливаться прямо на глазах. Работа, жена, дети, репутация – все летит в пропасть, пока он просто сидит за рулем и пытается разгребать последствия одного, да, всего одного своего решения. Вот если вам нравятся драмы, взрослые, по-настоящему взрослые, без этих спецэффектов, перестрелок, миллионных, а то и миллиардных декораций, смотрите. Весь фильм держится на диалогах, ну и игре Тома Харди. Он, как вы знаете, просто великолепен. Ну и главное, смотреть этот фильм, который называется «Лок». 2013-го не фоном. Первые минут 10, вот вы можете подумать, ну и что, что я вообще смотрю? Ну а потом вот этот телефонный разговор за разговором, и уже сидите вместе с Томом Харди в этой машине и думаете, господи, что делать дальше, как тут поступить? Нервно, жизненно, местами смешно. Очень странный формат, но поверьте, вам точно понравится. Посмотрите сегодня вечером фильм, который называется «Лок». Вышел он в 2013 году, ну а в главной роли совершенно харизматичный, великолепный Том Харди. Сегодня вечером рекомендую к просмотру.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: Главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
3: Большой выбор матрасов всего от 149 рублей.
2: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008 года.

Абракадабра в эфире Душевного радио. Мне кажется, очень даже подходящее слово почти для каждого утра, потому что в часов 6-7 там такая абракадабра в голове и в мыслях. Но я знаю, по крайней мере, одного человека, который сможет, да, сумеет привести ваши мысли в порядок, улучшить настроение с утра и точно зарядит бодростью на весь предстоящий день завтра. В 8 часов встречайте в этой студии Дмитрия Санковича, продолжит наш эфир Ольга Шибека. Ну а я приду ближе к 16 часам, вот расскажу вам про идеальное время для завтрака. Ну, пригодится на выходных, хотя, все равно проспим, но расскажу. Ну и что там за автомобиль, который понимает водителя с полуслова, выпустили недавно? Какая-то чудо-машина, все завтра в 16 часов. Меня зовут Дмитрий Кустов, я поздравляю вас с наступающей пятницей. Завтра и услышимся, хорошего вечера, пока.

0: Радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Синкевич, добрый вечер. Президент Александр Лукашенко встретился с председателем Сената Пакистана и предложил провести серьезную ревизию отношений двух стран. Глава государства отметил, что нужно выйти на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Как пишет Белта, белорусский лидер предложил воспользоваться моментом и решить все застарелые проблемы. Александр Лукашенко попросил передать самые добрые слова и пожелания здоровья нынешнему премьер-министру Шахбазу Шарифу, также бывшему премьер-министру страны Навазу Шарифу. Президент поблагодарил их за все, что они сделали для развития белорусско-пакистанских отношений. Беларусь и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ утвердили главы МИД двух стран в Нью-Йорке, где проходит сессия Генассамблеи ООН. Министр иностранных дел нашей страны Максим Рыженков провел ряд двусторонних переговоров и принял участие в министерской встрече стран ОДКБ. В Минске и Витебске начался отопительный сезон. Пока принято решение начать подачу тепла потребителям первой очереди. Отопление разрешено включать в социально значимые учреждения. Детские сады, школы, медицинские организации. Также в музеи, госархивы, библиотеки и гостиницы. Напомню, для потребителей первой очереди основанием является среднесуточная температура воздуха за окном плюс 10 и ниже в течение 3 суток подряд. В США состоялся первый в истории боксерский поединок между человеком и гуманоидным роботом. Соперником реального человека стал андроид, разработанный китайским стартапом. Поединок завершился победой машины. Робот нанес точный прямой удар и сбил мужчину с ног, после чего тот не смог продолжить схватку. Андроид не действовал полностью автономно. Во время поединка им управлял человек-оператор. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 44 копейки, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов дожди. Ночью по северу сильные дожди. Ночью плюс 5-11. А днем в Бресте, в Могилеве и Гродно 12-14. В Гомеле 15-17 тепла. В Витебске 13-15 с плюсом. В Минске дождь и 12-14 тепла. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Синкевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Реклама. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Мол».
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

Сверим время. 20 часов. Вы слушаете «Душевное радио».

осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовое ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения с завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
5: Все могу.

радио. Музыкальное путешествие во времени. Сверим время. 22 часа. Вы слушаете «Душевное радио».

Радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцплощадку.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.